Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана и что построят в Японии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поддержал укрупнение Дрибинского района. Об этом он заявил на совещании по отдельным вопросам развития Могилевской области. Так, к Дрибинскому району присоединят земли Чаусского, Горецкого и Могилевского районов. После этого его площадь увеличится почти на 100 тысяч гектаров. На новой территории появится дополнительное сельхозпредприятие и будет расширено племенное животноводство. Власти пообещали свести к минимуму возможные неудобства для жителей. Беларусь и Узбекистан утвердили план совместной работы в сфере АПК. Документ подписан в преддверии форума регионов двух стран в Минске. План рассчитан до 2030 года и предусматривает увеличение взаимного товарооборота до миллиарда долларов. За 4 месяца текущего года экспорт белорусской продукции в Узбекистан вырос почти на 50%. Особое внимание совместному проекту по производству мяса птицы в Ташкентской области. Стороны намерены углублять кооперацию в животноводстве и растениеводстве.
0: К новостям в мире.
1: Страны НАТО примут участие в инициативе блока «Дрон Эдж». О запуске проекта сообщили на саммите объединения. В рамках программы страны Альянса инвестируют 40 миллиардов долларов в производство беспилотников и средств борьбы с ними в течение 5 лет. В проекте примут участие 20 государств. В ближайшее время они запустят коммерческую площадку для закупки систем противодействия дронам. Кроме того, в следующем году подготовку операторов беспилотников планируется увеличить в 5 раз. Уже созданы центры для тренировки таких специалистов. И к новостям в регионе. Более 3,5 миллионов тонн сенажа планируют заготовить в Минской области. Об этом сообщают власти центрального региона. На данный момент заложено свыше 2 миллионов тонн кормов. Такие объемы связаны с большим поголовьем. В регионе насчитывается почти 900 тысяч голов крупного рогатого скота. За первое полугодие производство молока выросло на 2%, а средний удой от коровы превысил 3,5 тонны. Кроме того, в центральном регионе с опережением графика началось теребление льна. И в завершение выпуска. В Японии возобновили проект самой протяженной в мире линии для поездов на магнитной подушке. Власти одобрили строительство участка между Токио и Нагоей. Проект был заморожен из-за опасений о вреде для окружающей среды. Теперь ограничения сняли. Линия протяженностью 286 километров должна заработать в 2036 году. Также в будущем транспорт хотят продлить до Осаки. Общая длина маршрута составит 438 километров. На проект уже выделено около 56 миллиардов долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Среда, дорогие, середина недели.
2: Среда, тамада, привет.
1: Да уж, она как бы такая, ну вы поняли, после трех выходных врубиться в ритм, это как после отпуска сесть за руль танка. Дождь, магнитная буря, на улице будто кто-то выключил свет и забыл включить.
2: Да, друзья, но есть целых три причины оставаться с нами на волне 97.4 FM, потому что с утра пораньше у нас есть для вас один факт, который разбудит даже тех, кто уже слился с матрасом.
1: Факт такой. Ой, возможно, сейчас вы недолюбливаете весь мир, но знаете что? Через полчаса, когда вы выйдете на улицу, дождь уже не будет таким противным. Это буря что? Стихнет, ну а вы поймете, что самое страшное – это не погода, а то, что вы пропустите начало нашего эфира. Поэтому потому мы сегодня, между прочим, лучше, чем ваш утренний кофе.
2: Ну я бы с этим поспорила, что лучше поспать подольше или включиться в режим вот этого сурка в 7 часов утра. Но, тем не менее, чтобы вы точно поняли, брать ли с собой зонт или вообще выходить на улицу, можно просто послушать прогноз погоды. О нем сейчас поговорим.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, что мы можем видеть, в принципе, за окном. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. На большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 13 до плюс 19. Юго-восточным районам повезло чуть больше, до плюс 22.
2: А что скажут минчане? Минчане сегодня будут тоже запасаться зонтами, потому что облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, их никто не отменял. 90% осадков, ветер юго-западный, сильный порывистый. Температура воздуха утром от 13 до 15, днем до плюс 18.
1: Да уж, как-то получается не холодно, не жарко, но в любом случае дождливо.
2: Да.
1: Кажется, мы дали девиз погоде в эту неделю, именно такой: дождливо, но прохладно. Ну а также мы заявляем, что у нас перерыв от циклопической жары на улице, что просто прекрасно, но не в эфире. Поэтому разогреваемся в этом часе следующим образом.
2: Душ Шарко следующий ожидается в этом часе в виде нашего гороскопа. Надеемся, что звезды нам будут сегодня сопутствовать, но так ли это, узнаем под конец часа.
1: Кстати, в Пиксиленд хотите? Да все хотят. Так что в середине часа разыграем билеты в рубрике «Вылетит и поймаешь».
2: А также поговаривают друзья, что в Монако все как-то неспокойно. Что там случилось и зачем вообще люди протестуют в месте, где единственная проблема – это на какой яхте сегодня завтракать, разберемся очень скоро.
1: Так что бодрее, ведь мы в конце концов с вами встречаем среду вместе по треке на МВ-радио.
2: Ну тогда поехали делать то, что должны.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Время раннее, только 7:25, а мы продолжаем следить за тем, что происходит в мире. Угу. И горячие новости к нам подъехали из Монако. Не из политических центров, а из самого гламурного княжества, где обычно обсуждают яхты, гран-при. А вот там на этот раз, оказывается, тихий, но очень наглядный протест идет.
2: Да, местные жители, мягко говоря, устали от событий, связанных с Украиной, и просят оградить их от Зеленского и, как они сами говорят, от его терактов. Причем делают это, кстати, очень по-европейски, стикерами, но не в Телеграме.
1: Сейчас объясним. Да, на этих наклейках изображен сам Зеленский, который прячет черный рюкзак с взрывчаткой, а внизу подпись «Остановите это». Эта тенденция интересная. Даже, вот, знаешь, в тихой гавани Монако люди начинают уже выбирать уличное творчество как способ сказать «нет». Ну, уже других способов просто, мне кажется, сделать это нет.
2: Ну, в принципе, если Зеленский с рюкзаком вызывает у них такой страх, то, может, им просто стоит реже смотреть новости по утрам и чаще любоваться морем, к примеру. У них для этого есть все возможности, на секундочку. Там солнце, Монако, вот это вот все.
1: Ну и дело.
2: Да, и сразу стресса меньше, только Люсу Чеботину не зовите.
1: Но мы-то знаем, что самый эффективный способ протеста в Монако – это перекрыть доступ к казино. Вот тогда бы их точно услышали. Но мы, конечно, далеки от Монако, но градус напряжения чувствуется и у нас. Поэтому будем смотреть, что дальше и как будет разворачиваться ситуация. А пока музыка, чтобы ваше утро было точно поспокойнее.
2: Ну, музыка, конечно, но раз ты уже сказала про казино, это значит игры. Ну, у нас казино нету ни в коем случае, у нас здесь все честно, и всегда в выигрыше наш победитель, который окажется первым, в розыгрыше вылетит и поймаешь.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Кстати, насчет магнитных бурь. Вам не кажется, что они уж как-то слишком сильно к нам зачастили в последнее время? И все было бы простительно, если бы не одно «но». Надо быть бодрым, готовым к работе и к новым свершениям. И мы вам в этом поможем, несмотря на прочее все. Включаем нас погромче, скоро вылетит и поймаете.
2: Это наш интерактив. Традиционно он проходит в первом часе нашего улетного утра. И да, я

0: Соглашусь, магнитных бурь последнее время стало как-то много.
1: Но так это и коллапсов с погодой тоже не меньше.
0: Ты заметил, что когда выходные, когда у нас отпуск, магнитные бури куда-то испаряются, резко становится хорошо.
1: Ну, возможно, поэтому мы предлагаем сегодня тоже вам отправиться в мини-отпуск, а точнее в Пикселенд. Это развлекательный центр для всей семьи, там магнитных бурь не предвещается 100%. Никаких. Для вас, наоборот, комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд в ТРЦ Червинске. Третий этаж. Без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
0: Но есть у нас одна методичка, которой стоит придерживаться, дабы получить подарок.
1: Да-да.
0: А именно внимательно слушать музыку на МВ Радио в ближайшие минут 5. Как только услышите секретную фразу, которая вылетит в одном из треки, присылайте ее нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. И, конечно же, не забываем про самое главное условие розыгрыша – это оказаться самым первым и точным.
1: На самом деле все условия здесь абсолютно полностью главные.
0: Одно зависит от другого.
1: И они равноправны, как в принципе, и вы пока не услышали нашу отбивку. Но вот кто станет первым – это большой вопрос, который мы начнем решать прямо сейчас.
0: Везет тому, кто везет, поэтому поехали. Поехали.

0: вылетит и поймаешь.
1: Ну вы только посмотрите, 7 часов 42 минуты, июль 8 дня, а у нас уже...
2: Июль и Жень, это все на месте, все здесь,
1: это,
2: да.
1: Слушай, это я так первые три дня считала. Первое июля, то есть первое, да, суп едим.
2: Так.
1: Второе июля, второе котлета там с картошкой. Ну и компот на третье июля.
2: Ну что ну, в общем, же, такие... надеюсь, ты увидела пустоту в моих глазах и прогрузку с утра пораньше.
1: Расскажу. Друзья, ну а мы вам сейчас расскажем, кто достоин отправиться сегодня в Пиксиленд, в развлекательный центр для всей семьи.
2: На самом деле, расскажем не только тот, кто достоин Пиксиленда, но и расскажем тот, кто достоин любви всем, потому что
1: все
2: мы этого достойны. Именно сегодня так звучала наша фраза, и почему именно любви, спросите вы. Ну, мы скажем так, у нас есть повод, о котором мы поговорим немножечко позже в нашем бортовом журнале. И теперь, как и обещали, мы нашли самого первого и самого быстрого. Ей сегодня оказалась Мария, номер которой заканчивается на 7939. Поэтому, Мария, ловите наши поздравления и не забывайте почаще проверять ваш смартфон, потому что совсем скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты в Пиксиленд. Это, между прочим, развлекательный центр для всей семьи.
1: Так что, Маша, берите с собой семью, да побольше, чтобы было веселее. Ну, а для вас там комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных работают ребята с 10 до 10 вечера.
2: Вот отлично. Ну, а мы работаем с 7 до 10. Это тоже
1: точно
2: чем-то похоже на Пиксиленд. Но на самом деле... смеем заявить, что среда тоже уже звучит как более-менее что-то приятное, да? Вот это логическое завершение нашей первой половины недели. Но будет ли оно для каждого знака хорошим, удачным, успешным или наоборот, мы узнаем об этом через пару треков в нашем гороскопе на удачу.

0: Гороскоп на удачу.
1: Пишет нам слушатели, что да как надоела эта погода, этот дождь. Друзья, у нас есть пульт управления, поэтому возьмем сейчас контроль над этим днем и вашим настроением. Гороскоп нам в этом поможет.
2: Итак, посмотрим, что у Овнов, поскольку они сегодня у нас первые по списку, как
1: Поехали.
2: И всегда. Вас ждет день с высоким уровнем жизненной энергии.
1: О.
2: Это лучшее время для вдумчивой работы.
1: Ну вы там поосторожней с магнием, Овны, без передоз. Тельцы, идеальный день для финансового планирования. Внутренний голос подскажет момент для действия.
2: Близнецы, центр вселенной сегодня – это ваши отношения, деловые и личные. Возможен серьезный разговор. Ваш суперскилл – это умение слушать и говорить.
1: Раки, не откладывайте задачи. Их завершение принесет неожиданную радость.
2: Львы, творчество бьет ключом. Смело выкладывайте свои идеи, и их оценят по достоинству.
1: Девы, а вот у вас на сегодня фокус дня – дом и семья. Может потянуть на генеральную уборку или душевный разговор с близкими. Это ваш, между прочим, путь к внутренней гармонии.
2: Весы. День суеты, общения и новой информации. Поэтому будьте любопытны, но проверяйте услышанное.
1: Скорпионы. Ваша финансовая интуиция на высоте. Вы можете разглядеть то, что открыто от других. Действуйте четко, но без авантюр, скорпионы. Обещайте нам.
2: Стрельцы. Вы сегодня это магнит для внимания. Ваша энергия заряжает других, поэтому используйте это для своих проектов. Но следите за языком, чтобы не наломать дров.
1: Козероги, у вас день для тихой работы в тени, поэтому наблюдайте, анализируйте, копите силы для выходных, возможно.
2: Благо, тень у нас сейчас абсолютно везде с такой точностью. Водолеи,
1: да.
2: Общение с друзьями подарит новые идеи и вдохновение. Возможно, нестандартное предложение.
1: Надеюсь, не на небоскребе, как в Америке сделали предложение. Но и рыбы, не стесняйтесь заявить о своих целях начальству. Финансовая удача может прийти с неожиданной стороны.
2: Ну, по крайней мере, мы точно знаем, с какой стороны сегодня придет к нам Яна Довбенко. Она придет прямо из нашего офиса, где уже, скорее всего, доготовила свежий выпуск новостей. То есть самое актуальное к этому часу ждет нас через несколько
1: Получается,
2: треков.
1: Получается, с северо-востока. Ну, Яна, приходи.
2: По-моему, да.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
3: Без возрастных ограничений.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту. И заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем нужно знать водителям и что продадут на аукционе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проведет переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава далекого государства прибудет в Минск с официальным визитом сегодня. Центральной темой встречи станет развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. Лидеры также рассмотрят перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров планируется подписать порядка 20 документов. Главные из них – декларация об установлении стратегического партнерства между двумя странами. Более 10 тысяч киберпреступлений зарегистрировано в Беларуси за 7 месяцев года. Об этом сообщили в МВД. В ведомстве отмечают, что реальное число пострадавших значительно выше, так как не каждый обращается в милицию. Правоохранители контролируют ситуацию и воздействуют на нее на законодательном, техническом и профилактическом уровнях. Среди самых распространенных схем остаются те, когда мошенники представляются сотрудниками налоговых органов или коммунальных служб. Граждан призывают ни в коем случае не сообщать по телефону личную информацию.
0: К новостям в мире.
1: Нидерланды и Украина подписали соглашение о совместном производстве беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. По его словам, эта сделка закладывает основу для более широкого оборонного сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что соглашение позволит значительно нарастить производство беспилотных летательных аппаратов. К новостям регионов. Дорожное движение ограничат в Минском районе сегодня. Об этом информирует ГАИ. Речь идет о 62-м километре дороги Н-95-31 Смолевичи-Негорелая. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с 14 до 15 часов. В это время движение всех видов транспорта ограничат в обоих направлениях. ГАИ просит планировать время и маршруты поездок с учетом этой информации. И в завершение выпуска. Один из крупнейших скелетов тираннозавра Рекса выставили на аукцион в Нью-Йорке. Динозавра обнаружил скотовод в Южной Дакоте на своем ранчо и назвал в честь него Гасом. Длина животного составляла более 11 метров, а высота более 3. Скелет сохранился на 63%. Начальная цена лота – 19 миллионов долларов. Общая оценочная стоимость достигает 30 миллионов. Представители аукционного дома считают, что сегодня интерес к таким лотам проявляют не только частные коллекционеры, но и крупные международные музеи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 75 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
5: Ну что, страна, доброе утро.
6: Привет,
5: на календаре среда, за окном середина рабочей недели. И обещают эту неделю мокрой, поэтому не забывайте зонты. Но знаете, ливень это полбеды. Главная новость, которая уже несколько дней будоражит автомобилистов Минска, это даже не погода, а мост, который соединяет Белгосцирк и Площадь Победы. Его внезапно закрыли на реконструкцию.
6: Да, придется по объездным добираться с точки А до точки Б. Поэтому, дорогие водители, включайте навигатор и, главное, набирайте с терпением. Ну а лучше включите нас погромче, потому что дальше только лучше. И дальше, конечно же, музыкальнее.
5: И также планы у нас тоже намечаются на этот час грандиозные, поскольку среда, мы в середине часа. Окунемся в свежий выпуск газеты «Минская правда», и поможет нам в этом разобраться Диана Шипковская.
6: Да, сегодня она побудет нашим инструктором, ну а также мы проинструктируем вас, какие праздники отмечаются сегодня, 8 июля. У нас их есть, и скоро все расскажем.
5: А пока отмечаем то, что мы на рабочем месте, мы добрались, мы доехали. Поможем сделать это и вам.
4: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: Ну, если уж природа не особо щедра на краски, то это небольшая проблема, как мы считаем. Ну, как минимум, малиновый цвет у нас точно в избытке, поэтому его мы и добавим. Берем его в руки, делаем два широких мазка на холсте сегодняшнего дня. Поэтому в эфире праздники на МВ-радио.
2: Встречайте, друзья, сегодня день снова стать ребенком. Я не знаю, это уже какой по счету за все лето, но звучит странно. Мы же вот наоборот все хотим стать взрослыми, ответственными. Возможно, это как раз-таки ошибка.
1: Ну, возможно, и с этим я даже, наверное, где-то соглашусь, потому что как-то все мы стараемся носить маски примерного мужа жены, что, в принципе, очень неплохо, на секундочку, ответственного сотрудника, примерного гражданина, но есть, однако, один нюанс, потому что в нас внутри где-то там сидит дикое желание сбросить оковы социальной ответственности и немного подурачиться, почувствовать ту самую жизнь, которая будто бы идет мимо. Поэтому иногда гуляйте с внутренним ребенком, и поверьте, он будет очень сильно рад
2: этому. Слушай, в нашем возрасте очень дорого обходится выгуливать своего внутреннего ребенка.
1: Почему ты так считаешь? Мы же всегда разыгрываем пикселен.
2: Ну, это отдельная история. Ну, сегодня это что, получается, можно официально не работать, да? Прийти в магазин, лечь на пол и орать. Ну, не
1: знаю.
2: Подожди,
1: как будто бы последнего мы с ценами у нас на еду не делаем ежедневно. Я тебя умоляю. Нет, на самом деле здесь просто про более, наверное, легкое отношение к жизни и замечание того, что мы в пылу нашей вот взрослой ответственности предпочитаем игнорировать или просто не замечаем.
2: Ну ладно, возможно, нас это всех еще настигнет, да, кризис 30-40 никто не отменял, вот тогда и поорем. Ну и последний повод на сегодня, он про всех нас, повод День семьи, любви и верности. Три понятия, на которых держится все.
1: На самом деле, ты тут тоже абсолютно полностью права, и на самом деле это очень замечательно, потому что сегодня этот величайший день, и даже на самом деле не всегда важно, кого вы называете семьей здесь, да, что вы любите и чему вы верны, может, даже каким-то своим принципам. И это уже является потрясающим моментом, потому что каждый видит в этом празднике свое. На всякий случай желаем, конечно же, всем крепкой семьи, любви на всю жизнь и верности тем и тому, что вы выбрали для себя. Это очень важно. Поэтому,
2: это правда. Мы в ответе за тех, кого приручили, не забывайте.
1: Ну, это ты сейчас кому так сказала?
2: Это я всем сказала, и мужу, и собаке.
1: Мы в ответе за тех, с кем выбрали идти этот долгий жизненный путь.
2: Ну, это то же самое.
1: Но, вот, но не так красиво.
2: Знаете, семья есть благополучная, неблагополучная. Мы же на Минской волне...
1: Неблагополучная! Говорим сразу.
2: Большая неблагополучная семья. Ну, ладно, шутки в сторону. Минская волна и газета «Минская правда» — это одна большая семья. У нас есть своя традиция по средам делать обзор самого последнего свежего выпуска газеты «Минская правда». И сегодня мы освежим свою память, что происходило на неделе с Дианой Шипковской.
1: Ну да, поэтому дадим несколько треков для того, чтобы она вошла, скажем так, под какой-нибудь особенный из них.
2: Ну, «Добро» поет «Дальше больше», а мы группе «Добро» верим.

0: на Минской волне.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
5: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 8:38 на Минской волне. Мы продолжаем наше улетное утро. И сейчас хотим добавить вам такого информационного аппетита. Тем более время завтрака. Приятного аппетита, кто этим занимается прекрасным делом.
2: О, да, если раньше читали газету перед тем, как поесть, даже во время обедов, да. Утро тоже.
1: Сейчас
2: все, мы делаем все то же самое, только в формате радио. А почему бы нет? Потому что мы можем сегодня с нами...
1: Можем позволить.
2: Сегодня с нами Диана Шипко. Она обозреватель газеты «Минская правда», поэтому тебе слово, рада тебя
1: видеть.
2: Привет,
1: Диан, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята, если уже проснулись, отлично. Если еще нет, сейчас расскажем, что интересного приготовила свежая «Минская правда», сон как рукой снимет.
1: Ну, давай.
3: В новом номере журналисты МП снова отправились туда, куда ведут тиктокеры, комментарии и народная молва, иногда все это вместе одновременно.
1: Ну, и что там
3: произошло? Начнем с трешечка. Как говорится.
1: Такое любим, давай.
3: Например, в Смиловичах местная жительница пожаловалась в ТикТок на загадочный запах от реки Волмы. Интернет тут же начал собственное расследование, но журналист, а именно Диана Шипковская.
2: А кто это?
3: Это я решила не гадать на ромашке, дозвонилась до всех, кто мог знать правду.
1: Так воняет или не воняет?
2: Что за запах был?
3: Знаешь, говорят, запах есть, но все-таки это рыба, кстати.
1: Да. Креветки.
3: В общем,
2: белорусские.
3: Позвонила я даже вот на фабрику, так. Валяльную, где валенки изготавливают. Угу. Они просто вот поклялись мне, что ничего туда не сливают.
2: Мы
3: дозвонилась
2: верим.
3: Экологам, которые тоже рассказали, как это правильно, грамотно вообще-то надо жаловаться. Не в ТикТок, ребята, вообще. Это действительно нужно на горячую линию
1: вот
3: было дозвониться.
1: Или в ЖЭС, да,
3: если,
1: но точно
3: да,
1: не в ТикТок.
3: Если есть такие, в общем-то, проблемы. В общем, все ответы на эту тему вы можете прочитать в свежем выпуске.
2: Мне кажется, что вот Диана с ее хваткой могла бы спокойно это дозвониться даже до основателя Смилович, условно говоря, который там жил сколько там, 200, 300, 400 лет назад, и спросить конкретно у него. Ну,
1: ну ладно, факт есть факт, есть
3: все
1: ли запах реальный.
3: Все ли с полком я звонила, так что да. Так что
1: экологи,
3: ответы там тоже
1: отреагируйте,
3: есть.
1: Пожалуйста.
3: Вот, еще в Фаниполе жители частного сектора столкнулись с неожиданной коммунальной головоломкой.
2: Так.
3: Очистные сооружения временно перестали принимать стоки от частников. Согласитесь,
2: что
3: ну, тема
2: причиной?
3: Не самая романтичная, да, с утра.
1: Да.
3: Но жизненная. Ну, в общем, касается каждого владельца частного дома.
2: Угу.
3: Поэтому читайте в «Минской правде», там все это тоже расписано, чем эта история закончилась.
1: Надеюсь, проблему решили?
3: Продолжаем путешествие.
1: Надеюсь, не в комментариях в ТикТоке.
3: Будем оставим интригу.
1: Давай.
3: В Ракове после сильного ливня вода решила устроить собственный концерт. Буквально полилась с потолка местного центра народного творчества.
2: Ау,
1: крыша
2: протекла.
3: Да, к счастью, творческие музыкальные коллективы не поплыли по течению.
1: Угу.
3: И почему возникла проблема, когда начнется ремонт, узнаете тоже из номера.
1: Ладно,
3: вот.
1: Хорошо.
3: Есть истории и о том, как один короткий ролик в ТикТок чуть не превратился в громкий скандал. Жительница Стародорожского района заявила, что ее мужу не помогли на работе после ухудшения самочувствия. Он работает механизатором. Кстати, тоже этой женщине пыталась дозвониться я.
1: Дозвонилась?
3: Нет. Она, кстати, это видео потом удалила, а муж ее, вот ему я дозвонилась.
1: Подожди, удаление видео не значит, что тема закрыта.
2: Ну, на самом деле, да.
1: И проблема решена.
3: Ну, в общем, я дозвонилась самому потерпевшему, который сказал, что жена, в общем-то, поступила достаточно глупо, то, что вынесла этот ссор из избы в поле, инфополе, скажем так, где этому стали свидетели просто все, да, включая нас, журналистов. В общем, позвонила также председателю, не председателю, ну, в общем, руководству сельхозорганизации, где работал этот мужчина. Он тоже рассказывал, что коллеги помогали данному работнику, никто его не бросал в беде.
1: Ну, вот
3: то
1: видите.
3: Есть, действительно, водитель отвез непосредственно в больницу. Вот, поэтому все как бы не
1: нужно
3: так однозначно.
1: Нужно быть более ответственными, да, потому что в наше время любой ролик это не столь эмоция, да, сколько можно и иск отхватить, и уголовку.
2: На секундочку, да. И вот, но если честно, сегодняшний обзор «Минской правды» правда напоминает больше гайд по ТикТоку, что не смотрите, что смотрите.
1: Ну, это такое хорошо, что
3: реально мы уже просто вот с журналистами, с нашими коллегами уже шутим в редакции насчет того, что давайте запретим ТикТок.
2: Нет, не надо, пожалуйста.
3: Потому что вот наснимают таких видео, потом вот хоть стой, хоть падай, журналистам нужно отрабатывать.
1: Я вообще за то, чтобы в наше время любой контент проходил хоть какую-то либо сортировку, да, проверку информации.
2: Так тогда нас не пропустят.
1: Ну почему? Мы по ГОСТу мы проходим.
3: Вот честно, в освободившееся время я бы вот лучше написала, знаете, свежий обзор на фильм про Майкла Джексона, вот. А реально нужно понимать вообще, куда жаловаться, да. Ну, выкладывать просто видео в ТикТоке.
2: Это,
3: знаете, такая отгребная уже, как это, сливная уже яма уже просто получается.
2: Хорошо, давайте посмотрим на проблему с другой стороны. А если и правда не реагируют, что делать? То есть и такие случаи, ну они же тоже нередкие. Нельзя же все-таки Кушнаренко ездит по деревням и весит.
1: Ну, а из этого вытекает другая проблема. Как отличить фейк от реальности?
2: А это уже разбираться на месте надо.
1: Ну на месте, а с кем разбираться? Ну в общем, это настолько замкнутый круг какой-то.
2: Но проблема все равно требует решения.
3: Если человек записался, например, на прием губернатору и еще параллельно видео снял, ну может быть это, ну не знаю, дублирование какое-то, в общем.
1: Если таким образом, может, это доведет до толка дела.
2: Ну, может быть и так. Но мы с толком дела уходим сейчас на небольшую музыкальную паузу, потому что у нас есть также еще и второй блок разбора «Минской правды» с Дианой Шипковской. Поэтому не переключайтесь, будет только интересней.
1: Ну и кто, как не мы, скажет вам всю правду. Поэтому оставайтесь. Трек

0: Разбор полетов.
1: Ой-ой-ой, что-то заувлеклись мы немножечко и как-то просмотрели, что уже 8 часов 48 минут, час подходит к концу. Но вот, однако, разбор «Минской правды» еще очень далек от завершения.
2: Без новостей мы вас точно не оставим, поэтому переходим сразу к делу. Диана, ты еще здесь с нами?
3: Да, ребят, привет. Лично меня покорила история в «Минской правде» сирийца. Надеюсь, я правильно сейчас скажу его имя и фамилию — Махера Алшиха. Угу. Это тот самый человек, который мог строить карьеру в разных странах мира. Угу. Имеет вид на жительство в Эмиратах, работает с Европой, но признается в любви Беларуси. Он, кстати, очень симпатичный молодой человек. В газете есть его фото.
2: Отлично.
3: А на YouTube-канале вышло полное видео его интервью, которое приготовила наша Эвелина.
2: А за что ж такая любовь?
1: Такое чувство, будто у нас открылся уголок сватовства в «Минской правде».
2: Давай поженимся. Ну, он либо обожает наши драники, либо ему нравится наша тишина, спокойствие, просторы. Что?
1: За что? Может, вообще белорусскую баню любит, кто его знает?
2: Возможно.
3: Вот как ты угадал, Женя, сейчас? Особенно вот, да, меня впечатлило его признание про белорусскую баню. По словам Махера, если после парилки прыгнуть в холодную воду, как делают белорусы, его сердце просто остановится.
2: В прямом смысле этого слова.
3: Да, еще один герой номера «Минской правды» — водитель ассенизационной машины из Борисова.
1: Борисов, привет.
3: Алексей, да, человек, который возит канализационные стоки, поет в народном хоре, содержит свою машину в идеальном порядке и умудряется ломать все стереотипы о профессии.
1: На секундочку. Да, вот как бороться с кризисом среднего возраста.
2: Ну а что, это показывает, что в любой профессии можно оставаться человеком искусства. Молодец,
1: правда,
2: Алексей.
1: Правда.
3: То есть вот, Юля, Женя, что вы знаете про форс-мажорные ситуации? Какой случай можете припомнить? Вот что-то в вашей работе.
2: Мне нравится, мне шутка. Мой муж мажор, а я форс-мажор. Ну, слушай, хватало всяких ситуаций.
1: Обычно это какой-нибудь очень жесткий дедлайн. На любой работе, мне кажется, это форс-мажор номер один.
2: Ну, в общем, или из-за погоды не успеваешь добраться до места.
3: Да, история много и разных. У Алексея тоже есть своя история про самый неудачный рабочий день. Она заслуживает просто отдельной премии в категории. Вот это действительно форс-мажор. Так что прочитайте об этом в «Минской правде». Там очень
1: договорились,
3: эпично
1: потом обсудим.
3: Все. Да, а Алена Дроздовская, наш корреспондент в Борисове, также взяла интервью у потомка самого настоящего великана.
2: Вау.
3: Если не ошибаюсь, этот огромный человек вошел в книгу рекордов Гиннесса. Этот материал пока недоступен в газете, но он есть уже на сайте Млынбай. Вот, я очень хотела, чтобы его опубликовали в ближайших номерах «Минской правды». Я думаю, все бы с удовольствием почитали.
2: И посмотрели.
3: Поохали, да, глядя на фотографии великана, узнали бы, каково ему жилось.
2: Так, ну а что, знаешь, вот это когда все помешаны сейчас на бодипозитиве, да, на здоровом каком-то питании, вот эти наоборот люди, которые выделяются из толпы, они привлекают к себе внимание.
1: Так
2: их
1: всегда было,
2: ну,
1: да,
2: их
1: это
2: немного,
1: факт.
2: Поэтому они достойны того, чтобы быть на первых заголовках.
1: Но с другой стороны, да, конечно, вот даже интересно его мнение, а вот как он с этим привлеченным вниманием-то живет, потому что
2: стандартной внешностью,
1: да, если ты слишком маленький, ты выделяешься, слишком большой, ты выделяешься, слишком худой — слишком лысый, ну и так далее по списку. То есть,
2: в общем, я бы с удовольствием почитала и фотки посмотрела.
1: Интересно.
3: Да, друзья, если хотите узнать, как сириец влюбился в Беларусь, почему борисовский водитель-ассенизатор стал, вернее, ассенизатора стал местной легендой и чем живет Стародорожчина, у нас тоже такой сейчас вышел проект. Ищите свежий номер «Минской правды», нам есть чем вас удивить. Подписывайтесь, покупайте в киосках, в магазинах, заходите на сайт, наш YouTube-канал, читайте, обсуждайте и помните, иногда самые интересные истории начинаются с одного ролика в ТикТоке.
1: Ну, Диана, спасибо большое, ты уже нас удивила, то, что, несмотря на такую непогоду, ты к нам пришла. Спасибо тебе большое, и надеемся, ну, до встречи уже на следующей неделе. Это был познавательный выпуск, если не подписаны на «Минскую правду», сделайте это. Но если вы самый ленивый или, наоборот, очень технологичный, сайт Млынбай, портал, для вас открыт всегда. Самые свежие, актуальные, главное, правдивые новости там.
2: Ну и каждую среду, включайте МВ-радио, мы всегда готовы встретить Диану с обновленным выпуском новостей. А пока уходим на музыкальную и рекламную паузу.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на «Минской волне».
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВРадио.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о сотрудничестве с Узбекистаном и почему подорожает кофе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования родным и близким народного писателя Николая Чергинца. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил, что Николай Чергинец сочетал в себе человечность, порядочность и мудрость. Это принесло ему творческий успех и признание народа. Его деятельность оставила заметный след в общественной и культурной жизни страны. Александр Лукашенко выразил убеждение, что светлая память об этом человеке навсегда сохранится в истории Беларуси. Беларусь и Узбекистан планируют увеличить товарооборот продукции легкой промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Беллекпром». Так, стороны планируют достичь уровня в 150 миллионов долларов к 2030 году. Планируется совместно производить одежду с использованием белорусских тканей, также выходить на рынки третьих стран в качестве совместных экспортеров. Кроме того, обсуждались поставки шерсти из Узбекистана для переработки в Беларуси и проект пошива одежды из белорусского льна на территории другой страны.
0: К новостям в мире.
1: США возобновили жесткие санкции против нефтяного сектора Ирана. Соответствующую лицензию отменило Министерство финансов США. Так запрещены любые новые операции, включая закупку и погрузку иранской нефти. При этом все сделки, которые были разрешены ранее, необходимо завершить до 17 июля. Таким образом, Вашингтон возвращается к более жесткому режиму ограничений. Новостям регионов. Эфирное телевидение и радиовещание временно отключат в Минской области сегодня и завтра. Об этом сообщает Рубелтелеком. Ограничения будут действовать с 9:30 до 15:30. В это время будут проводиться профилактические работы на станции Березино. Перерывы в вещании затронут жителей Березинского, Борисовского, Червинского, Крупского и Кличевского районов. Интерактивное телевидение зала продолжит работать в обычном режиме. При досрочном завершении технических работ вещание восстановят раньше. И в завершение выпуска. Усиление климатического явления Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной для подорожания может стать продолжительная засуха. Она затронет ключевые сельскохозяйственные регионы Индонезии. Эта страна входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао. Правительство уже разрабатывает меры для подготовки даже к экстремальным погодным сценариям.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 75 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Улетное утро на МВ-радио.
3: Вы слушаете «Минскую волну», мы продолжаем.
4: Да, 9 вдруг часов. забыли, да.
3: 9 часов и 6 минут, а это значит, что рабочий день уже набирает обороты.
4: И, это да.
3: И я слышу, как пар над чашками поднимается по всей стране.
4: И как он
3: и
4: валит из ушей
3: тоже.
4: Уже. Ага.
3: Те, кто прямо сейчас завтракает, приятного аппетита. Завтрак – это вообще святое, без него никуда.
4: И, кстати, знаете, пока вы завтракаете, есть повод задуматься о том, что всем нам нужно. Нет, конечно
3: а
4: же.
3: Что нам надо?
4: Деньги, конечно же. Экономисты не дремлют, между прочим, и продолжают радовать нас своими подсчетами. Оказывается, что ваши любимые контейнеры с едой из дома, и на самом деле это чертовски выгодно. Как оказалось, они куда выгоднее, чем всякие бизнес-ланчи в центре. Кстати, я сегодня подготовился.
3: И вправду, по подсчетам специалистов, если отказаться от ежедневных походов в кафе и носить с собой домашнюю еду, можно сэкономить до 2500 белорусских рублей
4: в год. А зачем тогда вообще ходить на работу, если не пить с коллегами кофе где-нибудь там?
3: Но 2500 белорусских рублей. Если так копить, то к отпуску можно и на море скрести. Так что начинаем копить уже прямо сейчас.
4: Ну, на самом деле, да, отлично. Хотя, с другой стороны, мне кажется, у нас там за окном уже целое море организовывается.
3: Все вот к как, деньгам, все
4: вот,
3: к деньгам.
4: Вот как поэтому машины ездить будут вообще? А вот это мы и узнаем через один трек.
3: Не переключайтесь, расскажем, как обстоятельства.

0: Пристегните ремни.
1: Ну, судя, друзья, по погоде идет генеральная помывка нашей страны. Угу. Поливает так, что хватит аж до зимы. Ну, а мы следим за ситуацией в городе, и пробки оцениваются в 4 балла.
2: Да, Яндекс пробки никогда не врут, и они указывают точно, где какие затруднения прямо сейчас. Вот, допустим, на западе МКАДа уже фиксируем одно ДТП, также еще одно на Денисовской, 2 на Могилевской и на Сурганово ДТП с пробками. Сами же пробки также можно отметить на Ванеева, на Бедули и на Куйбышева. Ну, а сложное движение – Долгиновский тракт, Орловская у кольца развязки, Красная, а также северо-восток МКАДа.
1: Помимо этого, да, стоит еще мост, который на ремонте, проспект Независимости. Не забываем, выбираем альтернативные объездные пути. Угу. Ну и нам и вам поможет с этим всем справиться музыка, а также планы на ближайший час.
2: Да, легко, расскажем прямо сейчас. Какой трек зарядит нас на остаток дня? Сделаем выбор в нашей удачной посадке под конец часа.
1: В середине часа обсудим, как Алеша Попович стал трендом на Западе и почему вообще так вышло.
2: Уже любопытно, согласитесь. Ну и через несколько треков мы с вами узнаем, как пережить магнитные бури. Потому что, ну, недавно мы еще с одной справились, и поэтому решили подготовить вас на всякий случай для следующей.
1: А вдруг будет что?
2: А вдруг будет снова магнитная буря?
1: А мы уже они заканчивались? Они не заканчивались. Пятидневку они работают, как и мы. Друзья, просыпаемся, встаем, а подбодрит нас трек от Zivert Wake Up.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Запасной аэродром.
1: А сейчас давайте на несколько минут представим, что мы ваш личный проводник в мир космической стабильности. Вот, ситуация такова. Проснулись, голова тяжелая, будто бы всю ночь разгружали вагоны. Ну, тогда поздравляем или не поздравляем, потому что нас накрывает магнитная буря. Но мы, как и всегда, знаем, что делать. Не паниковать и не пить успокоительные горстями.
2: Это самое главное.
1: Угу. У нас есть 5 космических лайфхаков, чтобы выйти сухим из воды, даже когда солнце, скажем так, звездит и сидит.
2: В случае, если вы забыли дома зонт, сухим из воды выйти не получится. Однако ловите лайфхак номер раз – это заземлиться. Знаете, как та самая антенна. Срочно снимаем тапки и идем босиком по траве. Да, я бы представила, я бы посмотрела на это в метро босиком. Пока там другие люди…
1: Уже санитаров, наверное, вызывают.
2: Как нормально идут в обуви, да, в дождевиках. Ну, говорят, работает. Если вы в отпуске, например, где-то на даче, почему бы и нет? Попробуйте. Главное, чтобы грозы не было. Обнимите дерево, подойдите, и, возможно, это поможет. Сила березы все-таки.
1: Да, не зря они у нас растут. Пункт номер два – это, по факту, едим как супергерои. Сейчас организм в стрессе, именно вот в моменте магнитных бурь, поэтому ему нужна дополнительная защита. Поэтому берем все, что содержит антиоксиданты. Яблоки, орехи, ну и побольше, конечно, зелени. Никаких бутербродов с колбасой, как бы не хотелось, потому что сегодня, точнее, в такие дни, они, в принципе, ваши враги номер один. По факту, все вот это содержащие антиоксиданты – это ваш личный щит для каждой вашей клеточки.
2: Я протестую. Если бутерброд с колбасой вам поднимает настроение, ешьте на здоровье.
1: Смотри, настроение
2: от этого голова пройдет 100%.
1: Настроение поднимаем и мы здесь, сидя в студии, разговаривая. Но дело-то в том, что от магнитных бурь мы ни разу не щит. Мы поднимаем настроение.
2: Но это все идет от нервной системы. Уже научно доказано, что картошка фри поднимает тоже настроение, это как-то на клеточном уровне, я не знаю, волшебным образом работает, поэтому я за то, чтобы, если хочется, то делайте.
1: Тогда потом не мучайся.
2: Я все прекрасно, видишь, бутерброды стоят. Да. И никакой головной боли.
1: Вот, кстати, вот Андрей пишет, что у него мама была склонна к магнитным бурям. Третий лайфхак – это режим тишина. В спальне никаких гаджетов за час до сна. Выключаем роутер, прячем телефон под подушку и лучше выключить его там вообще даже где-нибудь на кухне. Из света только ночник. Выбираем спинь не меньше 8 часов, что, в принципе, для нас уже сложно, иначе буря вообще выбьет нас из колеи на следующий даже день.
2: Ну вот с этим пунктом согласна. Режим – наше все.
1: Да.
2: Также есть пункт «дышим, чтобы не сойти с ума». Ну, это, в принципе, полезно дышать, если хотите жить. Но если чувствуете, что вот вас что-то раздражает, кто-то там, не знаю, ест бутерброды, кто-то очень
1: пока
2: громко дышит.
1: Да.
2: Три глубоких вдоха-выдоха в два раза длиннее, это перезагружает мозг лучше, чем интернет.
1: Да, ну и пятое, самое важное, это, конечно же, слушать себя. Если хочется, допустим, поэмоционировать над рекламой корма для котов или смеяться без причины, значит, буря достала до самых эмоций. Это вот первый триггер. Не держите это все в себе. Звоните близким, включайте любимый фильм или просто, ну, скажем так, потанцуйте на кухне или на столе у надоедливого коллеги.
2: Сделайте то, что вас осчастливит.
1: Да.
2: Ну и раз космос буянит, будем держаться поближе к музыке, поближе к нашему радиоприемнику 97.4 FM. Мы точно позаботимся о вашем, хоть и не физическом, но, возможно, ментальном здоровье.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам. Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

0: на связи.
1: Алло!
2: Ох, господи, как же я люблю тренды.
3: Обожаем.
2: Вот вчера, например, ты не знал, что смешно, а сегодня вот русский богатырь из 2004 года спасает коренных британцев от демографического апокалипсиса. Вот, Юль, ты в это веришь вообще?
3: Верю, это звучит как какой-то сценарий для нового Netflix-ного фильма. Но я до сих пор верю, что Биг Бен — это часы, а не талисман. Но да, факт, Алеша Попович неожиданно стал звездой.

0: звездой Туманного Альбиона. Там есть момент под финал на нашего белокура статного Витязя нападает толпа смуглых кочевников. Mm-hmm. Он отбивается, мечом машет и даже казаном своим, кажется, тоже приложил хорошенечко. Ну, огонь.
1: Огонь. И британцы молодцы, вырезали, между прочим, вот этот самый фрагмент и подписали. 2035 год, и ты последний белый парень в Британистане, а все остальные коренные. На самом деле звучит как шутка, но в этом есть очень большая доля иронии.
0: Шутка-шутка, а политика Запада сама себя загнала в угол. Пакистан, Индия, весь Восток валит в колыбель колонизации. Вот где там справедливость, хочется задать вопрос. Одна сплошная ирония истории. Но, Жень, давай честно, европейцы же не дураки.
1: Ну, наверное, так. Потому
0: хочется
1: что
0: в это верить.
1: Именно если мы имеем верхушку британского правительства, потому что мигранты и правда берут дешевле от этого бизнес в экстазе. Угу. На бумаге население растет, а вот по факту гранты распиливаются, бюджеты осваиваются, и бедный принц Чарльз сидит в пабе и грустит в кружку эля себе. Ну, на самом деле здесь ничего личного, просто экономика.
0: Да, просто деньги. И вот кульминация. Британцев почти не останется, а их новым символом становится наш Алеша. 2030 год, я уже представила. Лондон на футболках, лицо богатыря. На протестах скандирует: «Я, мы, Алеша Попович».
1: На самом деле, да, это как-то звучит бомбово, но если без шуток, тренды здесь как рулетка. Кто знал про мультфильм и про этого самого тугаринного змея, что вообще, в принципе, может взлететь и он именно так? История, на самом деле, та еще насмешится, но мы-то знаем главный секрет.
0: Какой же?
1: Если новости давят, то просто пересмотрите Алеша Попович и тугарина змея. В любой непонятной ситуации вспомните про казан. И на самом деле, и правда, смех лечит лучше любых грантов.
0: Это абсолютно оправдано. Я думаю, Алеша даже еще до сих пор не знает, насколько он знаменит. Поэтому давайте лучше сменим фокус внимания на музыку. У нас впереди ожидается удачная посадка. Будем выбирать трек этого утра. А поможете вы нам с этим сами. Заходите в Инстаграм, голосуйте. Скоро будем слушать.
2: Трек с белорусским акцентом.
3: Вместе нам быть суждено, мы опускались на дно.

0: «Дачная посадка».
1: Ну, наконец-то, снижаемся. Осторожно, может уши закладывать. Однако превратим эту дождливую среду в настоящее танцевальное утро. Потому что сейчас самое время сделать выбор. Ведь каждое наше решение имеет череду последствий. Не забывайте об этом.
2: Ну, а вот какое именно последствие будет иметь ваше решение в нашей удачной посадке, это хороший еще вопрос, между прочим. И ответить на него можно уже в нашем Viber, Telegram'е 8029-1010-307, проголосовав за одну из песен, либо сделать ровно то же самое, только уже в нашем инстаграме, где висит удобный опросник в сторис.
1: Прямо сейчас переходим к прослушиванию одного, каждого из треков. Самый яркий кусочек дадим вам на суд, да, на дегустацию. Ну а вы уже делаете выбор.

0: «Slay to the Rhythm», в переводе «Убей ритмом», мощный, накачанный басами трек. Вы пока этого еще не знаете, но надо проголосовать, чтобы узнать и послушать его целиком. Грув такой, что ноги сами начинают отбивать такты, и трек на самом деле идеальный старт для нашего танцевального утра среды. Он может задать тон на всю неделю оставшуюся.
1: Ну, в принципе, вот, хорошо, Нойз у нас немножечко разогрел, но танцевальное утро продолжается, и на подходе у нас также еще второй трек, и это нечто особенное.
0: Сравним.

0: Арей, диджей Лев с треком «Маска», который стал, между прочим, невероятно популярным во всех соцсетях. Про ту самую маску, которую мы все иногда надеваем. На работе, в гостях, в соцсетях. Кстати, мы об этом говорили уже сегодня. Да. А этот трек как такое маленькое предложение. Снимите маску и просто танцуйте. Трек вас сам заставит. Главное — отдаться ритму. Мне еще нравится то, что там хорошо вплетены трубы. Они же самые трумпец.
1: Там, кстати, тех, очень много музыкальных инструментов. Угу. У вас есть такая возможность их расслышать, рассмотреть, но для этого нужно проголосовать за трек, чтобы он целиком прозвучал под конец этого часа.
0: Ну а какой же прозвучит, это зависит только от вас. Поэтому голосуйте поактивнее, ну а мы пока что идем подсчитывать результаты.
1: Активнее работаем пальцами.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, друзья, наше танцевальное утро подходит к концу, но это не повод останавливаться. Теперь весь день будет зависеть только от вас, а мы вас проводим в него под трек Рэй Диджей Лев «Маска».
2: Ну, между прочим, как бы у нас это не повод вообще никак останавливаться, потому что мы сейчас выбирали именно тот трек, который будет задавать ритм на протяжении всего дня. Именно сегодня и побеждает у нас «Маска», как ты правильно и сказала. И вот тут я уже, послушав ее в более полном формате, я понял, откуда это название. Это же из-за легендарного фильма с Джимом Керри «Маска» 94-го года. Это не прямая ссылка, а именно вот переделка именно той самой, где он там зажигал с Кэмерон Диаз. Поэтому слушаем ее, зажигаем этот день, несмотря на всю хмурую погоду и возможные пробки.
1: Поэтому, друзья, отличного вам настроения, несмотря на пробки, погодные условия. Оставайтесь с нами на волне 97.4 FM, и мы скрасим ваш день.
2: Напоминаю, что с вами были Юлия Умарова и Женя Тихонов. До завтра, до 7 часов утра, будем уже встречать четверг вместе на Минской волне.
1: Пока.
0: Наш рейс.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в ней Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, какой услугой могут воспользоваться белорусы и над чем работают наши ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. Об этом сообщил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Планируется включить в состав района земли сельхозорганизации с соседних территорий. Глава государства поручил узнать мнение людей и просчитать возможные затраты. Он подчеркнул, что район должен соответствовать средним размерам в стране. Этот вопрос еще будет прорабатываться. Более 100 точек самообслуживания QR-бокс от Белпочты теперь работают по всей стране. Об этом сообщили на самом предприятии. Сервис позволяет клиентам самостоятельно и быстро отправлять посылки, оформленные через мобильное приложение или сайт предприятия. Такой подход помогает сократить время ожидания в очереди и отправлять вещи в удобное для граждан время. В Белпочте подчеркнули, что расширение сети является важным шагом к повышению комфорта и доступности почтовых услуг.
0: Новостям в мире.
1: Сходу оползня зафиксировали в Китае, об этом сообщает агентство Синьхуа. В результате инцидента погибли более 20 человек, всего под завалами оказались около 30 жителей. Семеро человек получили травмы, еще пятеро не пострадали. Спасатели уже завершили разбор завалов, на месте работали специальные службы. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на втором километре дороги Р-40 Боровляна-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Белорусские ученые вывели новый сорт белого люпина. Он может стать альтернативой сое. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Сорт получил название «Грек». В зеленой массе культуры содержится более 20% протеина. Также растение устойчиво к грибковым заболеваниям и показывает хорошую урожайность. Отмечу, сорт уже прошел районирование и допущен к использованию по всей Беларуси.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 75 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, где ремонтируют дороги и о чем следует знать аллергикам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о мерах по развитию отдельных регионов. Документ направлен на ускоренное развитие юго-восточных районов Могилевской области и Поозерья в Витебской области до 2030 года. В этих регионах будут создавать новые предприятия и поддерживать инвестиционные проекты. Для этого из бюджета возместят до 35% затрат, если они будут привлекать кредиты Банка развития. Власти также профинансируют закупку сельхозтехники и смогут за счет бюджета приобретать скот для сельхозорганизации. Организации Могилевщины. Министерство финансов установило новую стоимость акцизных марок для табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. С 1 июля и до конца текущего года марка на самоклеящейся основе стоит 8 копеек, а для остальной продукции – 3. С 1 января эти же марки подорожают до 10 и 4 копеек соответственно.
0: К новостям в мире.
1: Новое правительство Венгрии не будет поставлять вооружение Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. При этом он подтвердил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь. Также правительство Венгрии намерено увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Новые власти намерены восстановить полноценное участие страны в альянсе в качестве надежного союзника. Новостям регионов. Обновление дорожного покрытия продолжается на основных автодорогах Минской области. Об этом рассказали власти центрального региона. Так, в этом году уже выполнили текущий ремонт на трассах Р-28 Минск-Нарыч и Р-40 Боровляны-Логойск. Кроме того, открыта новая дорога. Она связала Солигорск и поселок Чижи. Ее протяженность составила почти 2 километра. Вдоль трассы обустроили 5 автобусных остановок, 2 пешеходных перехода со светофорами и велосипедную дорожку. Все эти меры призваны повысить безопасность и комфорт участников движения. И в завершение выпуска. Российские ученые разрабатывают вакцины против аллергии на домашних животных. Об этом пишет РИА Новости. Препарат от аллергии на кошек уже готовится к клиническим испытаниям. Вакцина же от аллергии на собак находится в стадии активной разработки. Кроме того, специалисты создали уникальную тест-систему. Она способна выявлять индивидуальную чувствительность более чем к 120 аллергенам. В будущем планируется выпускать упрощенные и более дешевые варианты таких чипов. Это позволит сделать их доступными для большего количества людей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 75 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодичной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как обстоит ситуация на границе и к какому выводу пришли французские ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси сегодня проводит кадровый день. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Так, Александр Лукашенко назначит 3 новых помощников. Также обновится руководство в районах. Глава государства подчеркнул, что эти люди займут ключевые должности. Кроме того, белорусский лидер заявил, что новые назначенцы являются лицом главы государства на местах и поручил им об этом помнить. Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом затруднена. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Фиксируются большие скопления грузовиков. Так, на белорусско-польском направлении проезда ожидают более 500 авто. На границе с Литвой скопления не такие значительные. Что касается легковых авто, более 240. Таких машин ожидают въезда в Литву и Польшу.
0: К новостям в мире.
1: Швеция передаст Украине 32 истребителя «Грипен». Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерсон. Из этого количества половину самолетов предоставят в качестве военной помощи. Остальные истребители Киев получит в рамках подписанного контракта. Поставки ожидаются в начале следующего года. Чиновник подчеркнул, что продолжение поддержки Украины является главным приоритетом Швеции. К новостям регионов. За первую смену в воспитательно-оздоровительных лагерях Минской области отдохнули более 40 тысяч детей. Об этом сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Всего летом в регионе планируется оздоровить свыше 58 тысяч школьников. В первую смену работало более 850 лагерей. За это время для воспитанников организовали свыше 1500 культурных, спортивных и патриотических мероприятий. Особое внимание уделили детям с особенностями развития. За смену было оздоровлено около 1000 таких ребят. И в завершение выпуска. Граница между сном и бодрствованием является менее четкой, чем считалось ранее. К такому выводу пришли специалисты из Франции. В ходе эксперимента ученые проанализировали активность мозга более 100 участников и собрали 375 мысленных отчетов. Алгоритм машинного обучения выделил 4 типа переживаний. Они встречались как во сне, так и в состоянии бодрствования. Специалисты пришли к выводу, что мозг переключается в режим сновидения, исходя из собственной внутренней динамики. Таким образом, формальное состояние сна или бодрствования не всегда определяет содержание мыслей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 75 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» – музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем дерзкий поп-гимн о токсичной любви.

0: песня «Токсик» могла не выйти, если бы не дело случая. Ее написали шведские продюсеры для Джанет Джексон, однако ни она, ни Кайли Миног не согласились стать исполнительницами. Уже потом трек попал к Бритни Спирс. Она услышала его и сказала: «Это нечто особенное». Так родился один из главных поп-хитов века.
1: Что по рекордам?
0: «Токсик» быстро стал глобальным феноменом. В Billboard Hot 100 он достиг пика на 9-м месте, при этом занял первое в чартах Pop Airplay и Hot Dance Club Play. В мировых чартах песня возглавила рейтинги Великобритании, Канады, Австралии и Норвегии. В 2005 году принесла Бритни Спирс ее первую и пока единственную премию Грэмми. Композиция получила 6-кратный платиновый статус в США, а в июле 2023 года преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. «Токсик» — это не просто песня, а главный поп-хит, который не стареет. Он звучит так, будто записан вчера. Дерзкий, опасный, с сэмплом из Болливуда и битом, который заставляет двигаться. Если вы еще не слышали «Токсик», вы не слышали поп-музыку 21 века. А если слышали, самое время узнать, как бы она звучала на русском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку, понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: Ну что, дорогие мои, привет! А я смотрю, проясняется и за окном, и на наших с вами лицах тоже. Оно и логично, среда же. Уже много чего пройдено, осталось еще чуть-чуть по уже, так сказать, накатанным рельсам и вперед к выходным. Помогу ускорить и скрасить вам это движение. Я, Ника Романова, как всегда, между делом. Впереди для вас только самое лучшее. Музыка, конечно же, отмена. Отборные хиты, например, прямо сейчас Силки и Брайан Адамс. Наслаждаемся.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Прекрасная коллаборация Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Новый трек на Минской волне «Repeat It». Говорят, друзья, повторение – мать учения, но не в Литве. Там с учением оказалось все очень даже запущено.
1: В курсе дела.
0: Ой, я оговорилась, друзья, я что-то Литву тут приплела, на самом деле Латвия. А для меня почти одно и то же. Латвия установила антирекорд по неграмотности. Каждый третий житель страны испытывает серьезные трудности с восприятием текстов и базовыми математическими вычислениями. Такие данные были получены в ходе масштабного исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Я вот прям чувствую, что за Литву они тоже сейчас возьмутся. Участниками стали 160 тысяч респондентов из 31 страны, включая, естественно, латвийцев. И Латвия, входящая в число вот самых развитых государств, по сути, по уровню грамотности населения, оказалась ближе к концу рейтинга. Особую тревогу вызывает возрастная динамика. Среди молодежи до 25 лет каждый четвертый там читает по слогам, что ставит под сомнение эффективность многолетних образовательных реформ. При этом более половины граждан старше 55 лет не способны понять сложные инструкции. Последствия для рынка труда выглядят удручающе. Треть безграмотных вообще, естественно, не работают. У остальных занятость напрямую отражается на доходах. Малограмотный специалист получает в среднем на 4-5 евро в час меньше. Помимо финансовых потерь, наблюдается и субъективное неблагополучие. Уровень удовлетворенности жизнью и самооценка здоровья у этой группы населения тоже значительно ниже среднего. Вывод очевиден, друзья. Инвестиции в собственное образование остаются актуальными в любом возрасте. Учиться никогда не поздно. Ну и если что, вдруг вас в Латвию занесет как-нибудь, не удивляйтесь, если кассир при этом будет считать вам сдачу на пальцах или, в лучшем случае, в столбик.
1: В курсе дела.

0: радио.
1: Друзья, тут у меня такие переписки с вами, такие переписки параллельные происходят. А все почему? Потому что эфирный чат на носу, вернее, он вот уже, прямо здесь. Ну и на всякий случай, если вдруг вы хотите именно сегодня кого-то отметить в нашем эфире, передать привет, с чем-то поздравить, присоединяйтесь к общению между делом. Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307, номер для СМС 9704.
0: Эфирный чат.
1: Так, что тут у нас? Подождите, мне надо тут, знаете ли, не запутаться в всяких разных сообщениях. Есть от Андрея. Итак, раз уж пошла такая песня, передайте привет моей уже бывшей Дине, пишет Андрей. Она украла у меня носки. Можете ее попросить, чтобы она мне их вернула, она не выходит на связь. Диночка, во-первых, мы вас потеряли, мы вас ищем вот всей вот этой минско-волновой истории. Вот, ну, а Андрей, я хочу вас утешить, успокоить. Возможно, это последствия вашего расхода, развода с бывшей Диной, да? Ну, хоть носки от вас поимела, и то за счастье, возможно. Ну, либо же у нее такой фетиш, или она приворот вообще на них собралась сделать, чтобы с вами снова помириться и встретиться. Так что, может быть, есть смысл повыжидать немного. Немножко появится. Так, от Максима есть сообщение. Здравствуйте, хочу поздравить с годовщиной Павла и Милану. Мальвиночка, любви вам с Павликом. Я не знаю, почему Мальвиночка, видимо, может быть, ласково так зовет Милану. У нас Максим, может быть, что-то глубже и больше нужно копать. Но мне некогда, сами понимаете, мне работать здесь надо. Любви вам, говорит, с Павликом, чтобы жизнь была как вино, с годами только лучше. Я считаю, это тост, ребята. Остается добавить горько и пожелать всем, не только этой паре, здоровья и счастья.
0: Эфирный чат.

знаете, о чем я хочу прокричать буквально, ну или как минимум сказать очень громко, это вот сообщение, которое прислала Ирина прямо сейчас, в эти секунды. Добрый день, Ника, всегда на вашей волне, с днем семьи, поздравляю вас и всех ваших слушателей, крепкая семья, залог счастья и благополучия. Пусть в семье, вообще, я считаю, во всех семьях в Беларуси, как минимум, всегда царит любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье. Спасибо, Ирина, мы вам того же желаем, подписываемся под каждым словом и будем ориентироваться на эти пожелания.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как развивается Минская область и почему следует быть осторожнее с нейросетями.
0: Новости.
1: Президент Беларуси потребовал провести уборочную кампанию качественно и без потерь. Об этом Александр Лукашенко заявил при принятии кадровых решений. Глава государства отметил, что озимый ячмень дал хороший результат. Он подчеркнул, что урожай на полях достойный, и теперь главная задача его собрать. Александр Лукашенко поручил обеспечить исправность комбайнов и зернотоков. Президент также предупредил о приближении циклона с северо-запада и призвал аграриев пережить этот непростой погодный период. Свыше 350 садовых товариществ уже передали свои линии электропередачи на баланс государства. Об этом сообщили на предприятии «Белэнерго». Для этого необходимо вынести приборы учета за границы участков и использовать только проверенные электронные счетчики. После перехода на прямые договоры тариф составит около 30 копеек за киловатт-час. Благодаря отказу от оплаты потерь и расходов на электрику, членские взносы сокращаются почти на треть.
0: К новостям в мире.
1: Более 35% взрослого населения Латвии испытывают трудности с чтением и счетом. Такие данные приведены в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития. Почти треть таких граждан не имеют работы. Также у них реже бывает хорошее самочувствие и удовлетворенность жизнью. В возрастной группе от 55 до 65 лет низкие базовые навыки зафиксировали у 54%. Среди молодежи этот показатель составляет 27%. К новостям регионов. 33 многоквартирных дома ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в Минской области. Такими данными за первое полугодие поделились в ЖКХ Центрального региона. Общая площадь отремонтированного жилья превысила 75 тысяч квадратных метров. Лидером по этим работам стал Молодечнинский район. Там сдали 4 дома общей площадью почти 27,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, за январь-июнь в регионе заменили около 20 устаревших лифтов. Активные пользователи чат-ботов чаще верят мифам о вакцинации. В исследовании приняли участие почти 2500 взрослых жителей США. Среди тех, кто регулярно обращается за медицинской информацией к искусственному интеллекту, 35% уверены во вреде прививки от кори. Причем среди не пользующихся чат-ботами этот показатель составляет около 20%. Также почти треть активных пользователей ошибочно полагают, что мРНК-вакцины способны изменять ДНК человека. Данная закономерность сохранялась независимо от возраста, уровня образования и политических взглядов респондентов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 75 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Первое радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом, здесь Яника Романова, и вот такая новость к обеду. С 1 сентября в школах Беларуси начнут работать вендинговые автоматы с едой и напитками. Ассортимент будут формировать с учетом рекомендаций специалистов по детскому питанию, а основную часть товаров составит продукция белорусских производителей. Вот такая перспектива. А самая вкусная еда все равно, друзья, будет в школьных столовках, чтобы вы там не говорили. Особенно булочки. Ну а пока школьники, друзья, по домам или летним лагерям набираются сил, отдыхают в свое удовольствие, живут, можно сказать, свою лучшую жизнь, я предлагаю нам, взрослым, тоже взять с них пример. Хотя бы на ближайшее время. В этом часе развлечемся, отвлечемся, поиграем, в песни слов не выкинешь. Победитель поедет кататься на крутых катамаранах. Не пропустите условия.
0: День пролетит незаметно.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: отличная зажигательная композиция для этого не очень-то солнечного и жизнерадостного дня. Тем не менее, создаем себе настроение сами, друзья, ну и для всех, кто любит эту жизнь и интересно проводить в ней время, у меня есть отличная идея. Хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Легко. В парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься вместе с МВ Радио.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, друзья, накануне много ни мало, а пригласительный аж на 4 персоны для того, чтобы покататься. Я вот не знаю, это все вместе на один фламинго должны залезть или как-то по очереди. Но, тем не менее, придете, если выиграете, сами разберетесь. В честь большого, светлого, важного сегодня дня семьи, любви и верности мы будем слушать красивую песню, естественно, про любовь. Филатов и Кэрос, лирика будет. Ну, а ваша задача во фрагменте вычислить запиканное слово и прислать его мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня, ну давайте что ли, 38-м, давайте по счету с правильным ответом, заберете подарок от нашего партнера. Итак, поехали.
1: Какого слова

0: Деми Ловато в нашем эфире, как бы намекая на то, что уже побыстрее нам всем хочется оказаться в пятнице. И, возможно, даже если погодка позволит, прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска. Хотите же? Ну, это легко воплотить в жизнь. В парке Янки Купала у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься вместе с МВ Радио.
1: Из песни слов вытянешь.
0: На кону пригласительный на четверых. Представляете ли, что? И он достанется кому-то исключительно одному счастливчику сегодняшнему. Ну а что нужно было сделать, чтобы заполучить этот сертификат? Прислать ответ на мое музыкальное задание. Мы слушали фрагмент песни Лирика Филат в Кэрос. Ну и одно слово было запикано, его надо было вычислить. И им оказался рассвет. Давайте проверим.
1: Правильный

0: Ну, а я напомню о том, что вам нужно было оказаться 38-м по счету с правильным ответом. С этим справился сегодня импозантный мужчина Антонио, почти что Бандерас, 63-62, последние цифры номера. Антон, мы вас от души поздравляем с вами в течение пары дней. Свяжется наш редактор, расскажет, как получить сертификат и как им воспользоваться. Насладитесь обязательно этим прокатом, этой поездочкой. Вот интересно, на что вас в первую очередь потянет? Все-таки на фламинго, лебедя или акулу? Ну, пришлите нам, как все пройдет, обязательно расскажите подробности. А совсем скоро к нам придет кое-кто из службы новостей, кстати, и расскажет, что там за подробности произошли в мире.
1: Из песни слов выкинешь.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Горячие хиты для жарких дней. Это МВ-радио.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о предстоящей уборочной кампании и что может улучшить качество сна.
0: Новости.
1: Беларусь необходимо уберечь от катаклизмов и войн. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по кадровым вопросам. Глава государства подчеркнул, наша страна должна развиваться теми же темпами и оставаться уютным местом для жизни. Он отметил, что новые назначенные помощники и председатели райисполкомов будут решать серьезные экономические и политические задачи, включая безопасность на южных рубежах. По его словам, ответственность за порядок в регионах сегодня лежит на местном. Властях. Белорусская армия не будет отказываться от танков. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин. Он отметил, что машины надежно защищают экипаж, обладают высокой маневренностью и мощным вооружением. Их модернизируют, а не списывают. Танк Т-72 считается одним из лучших в мире по цене и эффективности. Новые модели уже поступили в 11-ю бригаду. Машины усилили защитой и точностью стрельбы.
0: К новостям в мире.
1: Саммит НАТО в следующем году могут отменить, об этом сообщает агентство Bloomberg. По информации журналистов, дискуссия об отказе набирает обороты на текущем заседании в Анкаре. Главной причиной называют Албанию, где должна пройти встреча. Эта страна тратит на оборону меньше других участников альянса. Такое положение дел может вызвать критику со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер нередко выступал с осуждением в адрес объединения. Он подчеркнул, что Вашингтон платит слишком много за безопасность союзников. И к новостям в регионе аграриям. Минской области предстоит убрать более 500 тысяч гектаров зерновых и кукурузы на зерно. В хозяйствах готовы около 1500 комбайнов. Так, например, в Червинском районе разработали стратегию жатвы. Проверили исправность машин, обеспечение топливом, запасными частями, а также проработали вопросы безопасности. Хлеборобы настроены на весомый урожай. Работы на полях идут по графику. И в завершение выпуска ученые из Китая с помощью искусственного интеллекта нашли ароматы, которые помогают улучшить сон. Исследователи проанализировали более 2000 ароматических молекул из растений. Нейросеть определила, какие соединения лучше всего воздействуют на успокаивающую систему мозга. Особенно богаты полезными веществами оказались растения из семейств сложноцветных, а также лаванда. В будущем эти находки могут стать основой для натуральных средств от бессонницы без побочных эффектов. Напомню, от проблем со сном страдает каждый третий человек в мире.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

летняя, сочная, малиновая «Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, сегодня профессиональный праздник. День у парамедиков, вернее, день парамедиков, международный. А это те самоотверженные люди, друзья, которые в нужный момент спешат на помощь, бегут нас спасать, тех, у кого счет идет даже на секунды. Так что мы вас, друзья, поздравляем. Спасибо, что вы у нас есть. Желаем вам побольше легких будней и легких, естественно, медицинских случаев. Побольше минут спокойствия и отдыха. А главное, всегда с любовью и энтузиазмом подходить к своей работе и пациентам. Ну и посвящаю вам сегодня эту рубрику.
0: Дневной сеанс.
1: Ко дню парамедиков, о них и для них я предлагаю вам сегодня подборку проектов, которые показывают работу врачей и спасателей без прикрас, с фирменным черным юмором, высоким адреналином и нечеловеческой нагрузкой. Так что слушаем, смотрим, удивляемся, как они это выдерживают. Из недавних новинок «Код 3». Не фильм, а можно сказать триумф черного медицинского юмора, который точно не даст заскучать, балансируя на грани трагедии и абсурда. Созвучный ему сериал «Клиника святого Дениса». Если вы скучали по легендарной клинике, обратите внимание вот на эту, пожалуйста, на этот вариант. Действие разворачивается в недофинансированном госпитале Орегона, где врачи борются с бюрократией и нехваткой средств, но делают это не с трагическим выражением лица, а с отличным чувством юмора. Уже продлен сериал, кстати, на второй сезон. «Больница Пит» тоже туда. Даже еще одна достойная драма, погружающая в рутинный хаос приемного покоя одной из больниц, кажется, в Европе. «Анатомия страсти». Ну куда ж без нее? Без нее не обходится ни одна киноподборка на медицинскую тему. Легендарный долгожитель, там что-то чуть ли не 18 сезонов, честно говоря, так что смотреть не пересмотреть. Здесь рабочие будни молодых интернов переплетаются с их личными драмами, любовью и невероятной страстью. Собственно, поэтому он так и называется «Анатомия страсти». Если хочется больше вдруг экстрима, то, пожалуйста, тоже есть «Пожарные Чикаго». Наряду с «Анатомией страсти» один из моих любимых. И хотя сериал посвящен пожарным, отдельная сюжетная линия там всегда отводится парамедикам. Они выезжают на самые опасные вызовы бок о бок с огнеборцами, показывая, что спасение жизни – это вообще-то командная работа. И плюс тут между ними тоже много личного огня и страсти. Для любителей корейских дорам тоже кое-что нашлось. Представляете, травматологический центр, пожалуйста, в котором гениальный хирург Пэк Кан Хэк берется реанимировать умирающее отделение травматологии. Он оперирует в любой точке мира, но его методы и циничные высказывания шокируют даже бывалых коллег. Ну, чем-то на доктора Хауса смахивает, правда же, по описанию. Тем не менее, надо что-то посмотреть такое интересненькое. Ну а если нужно что-то, друзья, попроще и поближе к народу и к жизни, то вот, пожалуйста, российский сериал с Гошей Куценко «Скорая помощь». Его герой – талантливый врач, который по стечению обстоятельств оказывается водителем на скорой. Милый сериальчик, наивный и несколько предсказуемый, но зато при этом душевный и переживательный. Ну и хоть это все, друзья, было о кино, но за этими кадрами вообще-то всегда стоят тысячи реальных смен, бессонных ночей и мгновений, когда счет идет на секунды. Парамедики, врачи, фельдшеры, те, кто каждый день держит удар, чтобы мы могли спать с вами спокойно. Так что приятного просмотра, но помните, лучшая драма – это та, что остается на экране. И спасибо тем, кто пишет настоящие сценарии спасения в реальной жизни. С вашим днем, парамедики!
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: такую погоду только и согреваться, что теплом чьих-то нежных родных рук, крепкими объятиями, потому что вот такой прогноз от Белгидромета, и он пока, мне кажется, будет на ближайшую неделю точно. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем плюс 13, плюс 19, в юго-восточных районах до плюс 22. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер юго-западный, сильный порывистый, температура воздуха днем плюс 16, плюс 18, вечером плюс 13, 15.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

«Детская волна», друзья, это не то место, где можно заскучать, поэтому вы все правильно делаете, что проводите время между делом вместе с нами. Здесь, кстати, всю дорогу с полудня была я, Ника Романова, сейчас попрощаюсь, так что не теряйте, потому что это будет ненадолго, всего лишь до завтра. Ну а впереди еще будет возможность пообщаться с нашими так называемыми вечерними ведущими. Вик Красовская и Владимир Николаевич, как всегда, с 17 часов появятся в своем «Как дома» шоу. Так что передавайте им от меня привет и проведите время так, чтобы потом обязательно приятно было вспомнить и мне рассказать об этом.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте, в эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси отметил ряд военнослужащих нашей страны. Что глава государства поручил офицерам, узнаете в специальной подборке. Отношения между Украиной и Польшей становятся все сложнее. Почему это происходит, описывает Андрей Лазуткин. На чемпионате мира по футболу произошел политический скандал. Как Дональд Трамп нарушил почти вековое правило, описывает Марина Суббота. Современный мир невозможно представить без канализации. Насколько сложен труд тех людей, кто очищает такие структуры, выяснила Алена Дроздовская.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдрук». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе, в Минске плюс 15.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, с кем сотрудничает Беларусь и что нужно знать аллергикам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел ряд кадровых назначений. Надежда Катковец – новый помощник-инспектор по Могилевской области. Александр Лукашенко отметил ее большой опыт и глубокие знания в сельском хозяйстве. Глава государства уверен, что она хорошо знает регион, особенно Шкловский район. Новый помощник будет работать вместе с главой администрации президента Дмитрием Крутым. Президент поставил задачу активно работать и решать вопросы на местах. Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения. В Минске прошел совместный семинар по офтальмологии, в рамках которого стороны договорились об обмене врачебным опытом и создании учебника по глазным болезням. Это одно из направлений взаимодействия. В планах также развитие биотехнологий и проведение совместных клинических исследований. По словам заместителя министра здравоохранения, учиться есть чему обеим сторонам, а выгоду от такого партнерства получат пациенты обеих стран.
0: К новостям в мире.
1: Дания готова защищать Гренландию военным путем. Об этом заявила премьер-министр Дании Метта Фредериксен. Руководитель подчеркнула, что Гренландия не продается, и призвала уважать право ее жителей на самоопределение. Остров входит в состав Датского королевства. Власти Дании и Гренландии предостерегают Вашингтон от любых попыток захвата. В свою очередь, Дональд Трамп считает, что Копенгаген не способен обеспечить безопасность острова. И к новостям в регионе. В Минске проходит третий форум регионов Беларуси и Узбекистана. Ключевая цель – достичь товарооборота в миллиард долларов по итогам года. Перед заседанием делегаты посетили объекты Минской области. Среди них Хологойский лесхоз, где гости ознакомились с производством и экотуризмом. Также они побывали в свободной экономической зоне Минск, на предприятии по выпуску медицинского оборудования и других. На пленарном заседании подписан план сотрудничества на ближайшие 2 года. И в завершение выпуска: в России разрабатывают вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом сообщили в Сеченовском университете. Препарат от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а вакцина от собак находится в активной разработке. Также ученые создали тест-систему, которая позволяет выявить чувствительность к более чем 120 аллергенам. В будущем планируют выпускать упрощенные версии теста с меньшим количеством компонентов, чтобы сделать их доступнее для жителей всех регионов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Знойное лето в каждой ноте.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве с Узбекистаном и в чем еще может помочь нейросеть.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко назначил Дмитрия Реутского помощником-инспектором по городу Минску. Глава государства отметил, что на новой должности он должен быть принципиальным и не допускать круговой поруки. Помощник не будет подчиняться председателю Мингорисполкома, его задача – быть глазами и ушами президента. При этом необходимо работать с местными властями для решения экономических и политических вопросов. Александр Лукашенко напомнил, что помощники на местах несут ответственность и за политическую ситуацию в регионах. Бизнес Узбекистана готов инвестировать в сельское хозяйство Беларуси. Об этом стало известно на полях форума регионов в Минске. Ферганская область предлагает развивать сотрудничество в образовании, IT и туризме, а также готова брать земли для выращивания овощей и кормовых культур. Кроме того, представители узбекской стороны выступили за создание совместных производств в животноводстве и растениеводстве. Стороны настроены на долгосрочное партнерство и увеличение товарооборота.
0: К новостям в мире.
1: НАТО планирует создать комплексную систему наблюдения за восточными границами Альянса от Румынии до Финляндии. Об этом рассказало агентство Bild. Основная цель – это отслеживание в реальном времени передвижения российских войск. Для этого планируют использовать спутники, беспилотники, наземные датчики и роботов. Информацию будет анализировать искусственный интеллект. В случае угрозы командование НАТО сможет быстро решать, какой стране реагировать и какое оружие применять. В Москве такие шаги называют истерией и поводом для милитаризации Европы. И к новостям в регионе. За первое полугодие в Минской области выполнили капитальный ремонт 33 многоквартирных жилых домов. Общая площадь более 75 тысяч квадратных метров. Работы прошли в Борисовском, Воложенском, Минском, Молодечнинском и других районах, а также в Жодино. Лидером по объему ремонта стал Молодечнинский район. Там обновили 4 дома. В ходе ремонта установили 18 новых лифтов взамен устаревшего оборудования. И в завершение выпуска. Американские ученые с помощью искусственного интеллекта ускорили поиск лекарств от туберкулеза. Болезнь ежегодно уносит больше миллиона жизней. Главная проблема в том, что у бактерий очень плотная оболочка, через которую трудно проникнуть антибиотиком. Нейросеть изучает молекулы и предсказывает, какие из них смогут пройти через защитный барьер. Разработка поддержана национальными институтами здравоохранения США.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное производство, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет облачно. Ожидаются дожди и грозы. Ветер умеренный до 12 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Современные преступления требуют современного противодействия. И правда, в эпоху электричек и радиосвязи почему бы не пользоваться всеми возможностями? К чему я это?
0: Самокаты.
2: Не так давно по моим каналам прошла история. Молодой человек нарушил ПДД, передвигаясь по пешеходному переходу на самокате. И, будучи замеченным, решил не обращать внимания на сотрудников ГАИ, видимо, ожидавших подобного в злачном месте. В общем, поехал он дальше, выкрутил газ в пол, если так можно сказать про самокаты, конечно. И по итогу сотрудники дистанционно выключили этот самокат. Ну, вы представляете?
0: Автонавигатор.
2: Конечно, раз ничего сильно страшного он не совершил, а лишь глупость да шалость, непоощряемую, но все-таки, его пожурили да отпустили с миром. И вот какая мысль мне пришла в голову. Электросамокат — это же вполне себе предтечи электрокара. Сколько лет пройдет, прежде чем сотрудники милиции начнут таким образом ловить людей-нарушителей? Хлоп, и машина превращается в корыто. Придется полагаться только на свои ноги, но если уж вы и нарушили, и вас хотят остановить, то лучше иметь честь и принять наказание с достоинством.
0: Личное мнение.
2: Беда в том, что мои рассуждения завели меня еще дальше. Киберпреступлений тоже огромное количество. И это не только воровство, но и прямой вред инфраструктуре и безопасности целых стран. А что, если такая, как у органов, кнопка появится в руках человека недобросовестного? К чему это может привести? Вопрос будущего и уж очень сильно риторический. Но это как повод подумать, что в любой момент ваша машина перестанет быть вашей вовсе. Быть может, в нашем мире с ДВС прощаться пока еще не стоит. Стоит, как уж и слишком доверять технике. Но, кажется, это и правда уже история далекого будущего.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Смотрите на дорогу, как и в будущее, только с позитивом.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о переработке вторичных ресурсов и в каком возрасте человек становится умным.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел ряд кадровых назначений. Глава государства согласовал назначение Александра Кавранина на должность руководителя Бобруйского района. Ранее он работал первым заместителем председателя и начальником управления по сельскому хозяйству местного райисполкома, поэтому хорошо знаком с обстановкой на местах. Президент уверен, что новый руководитель сможет развивать район по всем направлениям. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Сегодня и завтра пройдут переговоры с Александром Лукашенко. Главы государств обсудят сотрудничество и совместные проекты. К подписанию готовят около 20 документов, главный из которых – декларация о стратегическом партнерстве. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 25% и приблизился к миллиарду долларов. В планах увеличить его до 2 миллиардов к 2030 году.
0: К новостям в мире.
1: Киев перед саммитом НАТО в Анкаре отверг мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. По данным The New York Post, украинские власти пытаются добиться более выгодных условий. Встреча лидеров запланирована на завтра на полях саммита. Ранее Вашингтон предложил план из 28 пунктов, но он вызвал недовольство Киева и европейских партнеров. После консультации с Россией и Украиной документ был доработан. В Москве заявили, что будут следить за переговорами. В Беларуси за первый квартал этого года собрали почти 110 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов. Об этом рассказали на профильном предприятии. В среднем каждый белорус сдал на переработку более 100 килограммов вторсырья. Лидером по сбору стала Минская область. Жители собрали почти 26 тысяч тонн. Почти половина ВТО направляется на переработку. В планах к 2030 году довести уровень переработки отходов до 70%. И в завершение выпуска психологи из Австралии и Польши выяснили, что пик умственных способностей наступает в период от 55 до 60 лет. Ученые сложили в один индекс разные качества – гибкость ума, знания, эмоциональный интеллект и мудрость. Каждая из них достигает максимума в разное время, но вместе в этом возрасте. Именно тогда лучше всего принимать сложные решения. К 85 годам общий уровень снижается и сравнивается с показателями 18-летних. Однако у пожилых людей есть опыт и самообладание, а у молодежи гибкость.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Всем привет, всем привет, всем привет. Среда пришла, точнее уже уходит. Неделя, кстати, перевалила за экватор, а дождь за окном до сих пор не собирается останавливаться. Ну что, мы с вами в курсе. Правильный трек в эфире разгоняет любые тучи.
2: Да, вот разгоняет тучи тут Володь Николайчик.
1: И Вик Красовская.
2: Да, ваши главные энергетики на этот день. Выходим на финишную прямую к выходным. И специально для этого пасмурного экватора мы зарядили классный плейлист, который согреет лучше любого термоса с чаем, и чтобы у вас там не было. И, конечно же, собрали пачку мощных лайфхаков.
1: Да, ну сегодня вот анонс такой на сегодня программы. Секретно, секретный идеальный домашний ужин. Это мы раскроем через час. Еще у нас сегодня розыгрыш пирогов. Ну и, в общем, врубайте музыку погромче. Мы ведь все-таки в таком позитивном настроении.
2: Да, где бы вы ни были, в своей машине, может быть, в офисе или уже укутались в плед дома. Впереди море свежей музыки, полезные фишки и наш традиционный батл мнений. Обязательно зайдите в Инстаграм, подпишитесь, проголосуйте. Сегодня очень интересная тема. В трессе тоже можете писать комментарии. Мы с удовольствием все прочитаем с 7 до 8 вечера. И привет и с поздравлениями тоже можете писать. Запоминайте наш студийный Вайбер и Телеграм 8029-1010-307.
1: Поехали!
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Радио. Перепелка.
1: Ну что, Володя, началось. Ты сейчас тут рассказываешь, какой классный мы подарок разыграем, и ты там был, я тоже была.
2: Да.
1: Если вы еще ни разу, вот вам должно быть стыдно, не бывали в Докорском Айонтке.
2: Ну, стыдно, ну давай так, неприлично, вот так вот, ну потому что там все уже были. Если вас не было там, это неприлично, надо быть.
1: Надо быть, сказал Володя. Тем более Докорский Майонтек находится всего лишь в 30 километрах от Минска.
2: Да.
1: Перевернутый дом, историчные будинки, ромесная майстерніч, 300-годовый дуб жаданья, засад, средневечный город, дамы и лазни, а еще активный отпочинок, кони, катамараны, вярочный парк и средневечный тир. Подробязности на докора.бай. Мы, кстати, с Володей разыгрываем с огромным удовольствием билет на две персоны.
2: Да.
1: И вы можете самостоятельно, собственноручно дотронуться к дубу желаний, загадать там, вот там есть ритуал, надо же три раза в одну сторону обойти, очень сильно захотеть.
2: Попытаться обнять, что невозможно.
1: Это правда невозможно, но если вы поедете компанией,
2: Да, круг желаний замкнется.
1: В общем, загадывайте желание.
2: В общем, да, починаем. Итак, условия. Наши перепелки простые и, как говорится, сегодня не меняются. Все очень просто. Вы услышите музыкальную композицию, но ее сгенерировал наш искусственный интеллект, его сегодня зовут Авось, вот, ну, он говорит, Авось получится, ну, и, видимо, получится, потому что, в принципе, мы слышали его творение, нам понравилось. Что вам нужно услышать и узнать, естественно, эту музыкальную композицию, которую он переделал? Ваша задача узнать, кто исполняет эту музыкальную композицию и как она называется. Дальше все просто. 8-029-10-10-307. Это Viber и Telegram. Куда нужно отправить название этой композиции и название, значит, исполнителя. Номер?
1: Номер 8. Пусть 8. Будет так.
2: Сегодня 8 июня. Вот
1: ты понимаешь, какие знаки кругом?
2: Да.
1: Дуб, который исполняет все желания.
2: Его бесконечность.
1: Цифра 8.
2: Да.
1: Ну и песня, которая вам точно принесет удачу.
2: Слушаем.

0: люблю эту группу, и кто бы что ни говорил, второе дыхание открылось у этой исполнительницы.
1: Совсем недавно.
0: А она зажигает, она стала ярким мемом во многих соцсетях,
1: да,
0: но
1: это правда.
0: От этого хуже не стало. В общем, присылайте ответы, мы найдем восьмое сообщение. Напоминаю, номер 8029-1010-307.
2: Дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: А есть такое, наш искусственный интеллект Авось изобрел новый вид музыки. То есть каким образом? Он просто быструю композицию сделал медленной. Многие ошиблись, но многие, а это 85%, дали правильный ответ. И даже восьмой не пришлось искать, потому что он был правильным.
1: Ну что, слушаем, давай. Что там нейросеть сегодня по имени Авось наваяла.

0: сердца наши.
1: Ну, я хочу от себя добавить, что у меня был диск этой группы. Сейчас, к сожалению, группа уже в том составе не существует, но к огромной радости эта певица дает гастроли, приезжает, кстати, в Минск,
2: да,
1: в том числе, и выглядит потрясающе, и главное, эпатажно, все как я люблю.
2: Ну, мало того, да, могу сказать о том, что как и группу, так и исполнительницу правильно все назвали, ну, кроме нескольких сообщений, там ей немного поменяли имя, но все остальное вы сейчас услышите, кто это, а потом я скажу победитель, имя победительницы.
3: Оригинал.

0: это звезда нулевых Ева Польна, группа «Гости из будущего».
1: Абсолютно верно. Ева Польна, не Ира, не Света и не Катя
0: и
1: Польна.
0: И не Вера.
1: И не Вера Польна, да. Ну, а вот по поводу женских имен. У нас Дарья. Вот, ответила правильно, она была 8-й. 0586, это 4 последние цифры ее номера телефона. Дарья, наши поздравления вам, потому что вы, во-первых, моментально узнали, во-вторых, правильно писали, и в-третьих, у вас уже в руках практически билет на две персоны.
0: Дукорский майонтак – выдатное место для семейных отпочинка. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, засад, сердневечный город, дамы и лазни. А еще активный отпочинок, кони, катамараны, веровочный парк и средневечный тир. Подробязности на dukora.by.
1: Вот, ну что ж, это уже пройденный этап. А что будет впереди? Мы поговорим про Турцию, а точнее про саммит, который сейчас там проходит.
2: Как дома шоу.

0: Так, в курсе дела следующее. Вик, ты заметила, как предсказуем стал мир? Вот честное слово. Приезжаешь на курорт, там шведский стол. Приезжаешь на дачу, там сорняки. Приезжает мой дядюшка Дональд Трамп на саммит НАТО и с порога требует отдать ему Гренландию. Стабильность, которой нам так не хватало.
1: Слушай, я думала, эта геополитическая драма с покупкой ледников осталась где-то, ну, в прошлом. Но нет, прямо в аэропорту Трамп снова заявил, что Дания обязана передать права на Гренландию штатам.
0: Да, вот. Ну что, в чем логика-то? Железная у него. На самом деле он сказал так. Для нас Гренландия важнее, чем для Дании. Вот вокруг острова шастают русские и китайские корабли. Угу. А датчане даже денег нормально на безопасность выделить не могут. В общем, обвинил Копенгаген в неэффективности охраны сугробов.
1: Угу. Но самое прекрасное — это ультиматум.
0: Да-да.
1: Трамп намекнул, что если Дания не отдаст остров, США могут просто взять и вывести свои войска из Европы. То есть, или вы отдаете мне самый большой кусок льда в мире, или защищайтесь от медведей сами.
0: Представляю лицо премьер-министра Дании. Она уже официально ответила, что Гренландия не продается. Угу. Существует же, ну нужно же уважать. А Дания готова защищать каждый дюйм своей территории. Боевые датчане, это, ну, наверное, это мощно звучит. Звучит, а, так скажу, звучит как новый анонс серии «Викинги». Вот так,
1: ага,
0: вот.
1: Ага, ну, мне кажется, что Трамп просто очень хочет построить там самый большой в мире гольф-курорт на льду. Или бальный зал с базой беспилотников, вот вчера мы обсуждали.
0: Да.
1: Там места много, соседей нет. Вентиляция военного образца, опять же, пригодится.
0: Вот, а секретная служба США охраняла бы лунки от белых медведей. Кстати, премьер Исландии тоже впрягся за своих соседей и заявил, что народ Гренландии вообще-то в гробу видал эти американские паспорта.
1: В общем, на саммите НАТО в Анкаре сейчас очень жарко, несмотря на арктическую тему обсуждения. Лидеры Европы пытаются говорить о коллективной безопасности, а Трамп просто приехал с каталогом недвижимости и выбирает, что бы еще прикупить.
0: Ну да. Дания продолжает, конечно, упрямиться. Трамп, вот мне кажется, в следующий раз, если он в Францию приедет, он просто скажет: а ну-ка, отдавайте Эйфелеву башню на металлолом. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
1: Ну, у него такое настроение. Знаешь, то ли ретроградный Меркурий, то ли звезды.
0: Укачало в президентском самолете.
1: Да, джеты нынче не тем. Ну, а мы, друзья, двигаемся дальше. У нас впереди море классной музыки. Будут новости. Ну, а мы вернемся, расскажем, есть ли пробки в любимой столице и разыграем вкусный пирог. Да, когда мы говорим о еде, всегда немножко дыхание перехватывает. Оставайтесь вместе с нами. Это «Как дома шоу» Володя Николаевич
0: и Вика Красовская.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько домов за базовую реализовали в Беларуси и в чем нейросеть может помочь медикам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси назначил Юрия Валеватова помощником-инспектором по Гомельской области. Ранее он занимал пост зампредседателя Гродненского облисполкома. Глава государства отметил, что новая должность – это промежуточный этап, и успешная работа может открыть перспективы. Александр Лукашенко поставил задачу сделать Гомельскую область похожей на Гродненскую. Президент выразил надежду, что новый руководитель сможет развить и продвинуть регион. В Минской области за второй квартал продано 64 пустующих дома. Об этом рассказали в Комитете по имуществу. Это второй показатель среди регионов Беларуси. Всего по стране за этот период реализовано 357 домов. Почти в половине случаев стоимость составила всего одну базовую величину. Чаще всего пустующую недвижимость покупали в Гродненской области. Там зафиксировано 96 сделок. В ведомстве отмечают, что интерес к дешевой загородной недвижимости сохраняется. Покупатели ищут летние дачи, участки в тишине и базу для обустройства усадьбы.
0: К новостям в мире.
1: Лидеры НАТО приняли итоговую декларацию саммита в Анкаре. Документ стал самым кратким за последние 25 лет. Он состоит всего из 6 пунктов. Например, страны Альянса выделят Киеву 70 миллиардов евро в текущем году и столько же в следующем. О принятии Украины в НАТО в декларации не упоминается. Также союзники призвали Иран не обладать ядерным оружием и уважать свободу судоходства в Ормузском проливе. И к новостям в регионе. Плановая проверка системы оповещения пройдет в Минской области в следующую среду, 15 июля. Об этом сообщает МЧС. Ведомство будет включать электросирены с 9 утра до часу дня в разных районах. Возможны звуковые сигналы разной силы громкости и продолжительности. Спасатели подчеркивают, при звуковых сигналах гражданам не нужно выполнять какие-либо действия. И в завершении выпуска: в России создали искусственный интеллект, который предсказывает вспышки инфекций. Модель объединяет машинное обучение, климатические и эпидемиологические данные. Сейчас она прогнозирует вспышки малярии на 6 недель вперед. В будущем технологию можно адаптировать для других болезней. Разработчик отмечает, что цель системы не просто предсказывать число случаев, а помогать властям вовремя готовиться и распределять ресурсы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, стороссийских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Да, вот так вот. Смотришь на эту карту и понимаешь о том, что не все сладко в Минске на этот час. 7 баллов, говорит Яндекс.Карты.
2: Да, друзья, они очень хорошо сейчас на Партизанском проспекте. Там все прилегающие улицы Иванеева, и Буденного, и Олега Кошевого, и даже Долгобродская, простите, да. Улица стоит целиком. В общем, там сложно сейчас проехать. И ДТП произошло на пересечении улицы Ваупшасова и Радиальной. Там сразу несколько ДТП на круговом движении. В общем, транспортный коллапс. Ну и на Долгобродской тоже ДТП. Далее двигаемся ближе к центру города. Я вижу, на пересечении Могилевской и Маяковского образовался затор. Ленина, как всегда, традиционно стоит. Ну и далее произошло ДТП на улице Янки Купалы и пересечении проспекта Независимости. Улица Козлова также практически вся стоит. Платонова тоже пересекает Козлова и имеет затруднение движения. В общем, все основные центральные улицы. ДТП очень-очень много почему-то сегодня. На улице Красной и пересечении проспекта Машерова. Улица Якуба Колоса целиком стоит. Улица Верых Оружий стоит. Ну, на Богдановича затор, на Кропоткина затор. В общем, ребят, если планируете куда-то выехать, центр города лучше не двигаться.
1: Ну, я не обрадую по Кольцевой по причине того, что практически все выезды из города, именно такие, знаешь, наши самые главные вены, это Независимость, это Победителей, это Дзержинского. Внешняя часть Кольцевой также двигается очень слабо. Причина тому несколько ДТП, мы уже говорили об этом. И внутренняя часть Кольцевой, вот это Козинца, это Дзержинского, это здесь у нас есть Маяковского выезд тоже, это Игуменский тракт. Все практически отмечены красным цветом. Так что, если хотите двигаться, придется чуть-чуть подождать или в машине, или в офисе, ну или где? Ну, на парковке на какой-нибудь.
2: Ну и звезды могут ездить в метро все-таки, это тоже не проблема.
1: Да, да, да.
2: Я считаю, это хороший выход. Вот можно с легкостью добраться из одной точки в другую на метро.
1: Ситуация в том, что машина в метро не влазит.
2: Это как в анекдоте, да? Начальник, я не могу доехать на машине на работу, она мне сломалась. Так езжайте-ка на автобусе. У меня нет автобуса. Так и здесь. Друзья, это Минская волна, мы вместе с вами и в метро, и в машине, и в троллейбусе, и в трамвае. Оставайтесь с нами, впереди розыгрыш вкусного ароматного пирога от компании «Ок-пирог» и, как всегда, море классной музыки.

0: радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ты знаешь, я даже уже забыл, что такое отсутствие доставки. Вот честно. Захотел что-то, тебе привезли. Не захотел, не привезли.
2: А мне кажется, скоро при помощи силы мысли мы можем делать доставку. Ты внутри. Вот, пожалуйста, вам стартап.
1: Да,
2: ты только
1: давай.
2: Подумала, что захотела пирог. Например, грибной. Да. С
1: сыром. И тут раз, звонок. Вам доставочка.
2: Да, сразу же курьер стоит с пирогом, который ароматный. Да, и все, и даже ничего не надо заказывать.
1: Мы говорим сейчас про ок-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
2: Захотелось всем теперь попробовать
1: няма-няма,
2: один
1: вот
2: из 30 пирогов. Но я уверена, что каждый сможет это сделать, но единственный человек заберет его бесплатно благодаря своим познаниям высокой кухни.
1: Итак, у меня колпак есть, халат уже тоже, в принципе, готов, беленький, чистенький. Что готовим, хозяйка?
2: Я буду готовить сегодня что-то вкусное. Напоминаю правила. В игре «Что не так у шефа» я называю ингредиенты популярного блюда. Один, конечно же, несуществующий, ну, который не входит в состав этого блюда. Возможно, он существует, но просто идет в другие какие-то более интересные рецепты. В нашей игре вы проявляете все свои кулинарные способности. Не всегда они у вас проявляются.
1: Ну, бывает иногда, да. Бывает иногда даже так вот банан с кетчупом хорошо.
2: Да, в общем, присылайте ответы в наши мессенджеры Viber, Telegram по номеру 8029 10 10 307. Мы выбираем сегодня...
1: Ну, конечно, восьмое.
2: Именно восьмое сообщение,
1: если оно правильно.
2: Это важно. И все, и вы забираете пирог. Вроде как просто, но удача должна оказаться на вашей стороне.
1: Да.
2: Готовим сегодня очень старый вид хлеба в мире. Называется фокачча. Название происходит от латинского словосочетания «panis facatius», что буквально переводится как «хлеб в очаге». Ну, фокус, понимаешь, да?
1: Да, конечно.
2: А прототип фокаччи пекли еще древние римляне и греки. Они смешивали муку, воду и оливковое масло, после чего выпекали пресную лепешку на горячих углях или под слоем золы. Вот такая она была: ароматная, вкусная и немного с угольком.
1: Я хотел сказать, да, немного пепла не помешает.
2: Ну, а что, уголь всегда полезен.
1: Конечно, активированный, тем более.
2: В общем, ребята, вы уже поняли, куда двигается моя мысль. Она у меня сегодня есть. Поэтому слушайте внимательно.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления фокаччи нам понадобится мука, обязательно вода, оливковое масло, сухие дрожжи, соль, сахар, майонез и свежий розмарин. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушайте.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Володя.
2: А какой запах.
1: Ну, я знаю, я чувствую, ты не можешь удержать себя и свои все вкусовые рецепторы, потому что, готовив фокаччу, мы не можем остаться без приятного аромата.
2: Конечно.
1: Я часто встречала детей в пиццерии, когда была, они заказывали всегда фокаччу.
2: Так, знаешь, так носом, извини, что перебегаю, но носом проходишь, так, надо заглянуть, надо заглянуть.
1: Да. Это что-то вкусное, необычное для многих, особенно детей, потому что там нет начинки как таковой, это просто хлеб простым языком, но украшен свежим розмарином.
2: Ну, какой теплый, какой вкусный. А было такое, тебе раньше рассказывали о том, что нельзя есть там типа горячий же хлеб, потому что будет заворот кишок.
1: О, я такое слышала.
2: Слышала, да?
1: Слышала, но меня не пугали, потому что я ела хлеба мало, ну, по мне видно,
2: ну,
1: да?
2: Конечно. Еле дотягивается до микрофона, конечно, видно.
1: В общем, друзья, фокачча — это старейший вид хлеба, который мы сегодня готовили. Я напомнила немножечко историю, то, что это вообще еда путешественников, кстати.
2: Да.
1: Ее ели и моряки, и крестьяне, потому что все ингредиенты были в доступе. И, кстати, главной родиной современной фокаччи считается регион Лигурия. В общем, их лепешка имеет толщину 1-2 сантиметра, которую мы так все знаем. Она очень сочная за счет оливкового масла и покрытая крупной солью. Это вот основной ее формат начинки.
2: То, что она очень хорошо сохранялась. И знаешь, моряки почему брали с собой сухой хлеб? Потому что, в принципе, когда они испаряли воду и оставались капельки вот не соленой воды, они размачивали, и можно было тогда есть его.
1: В общем, фокаччо сегодня
2: здорово,
1: принесла кому-то вкуснейший пирог благодаря знанию, что не входит в состав фокаччо.
2: А я могу сказать... Минутка занудства, даже секундочка. В общем, ответов было очень много, и по процентной ставке 85 правильно, но кто-то решил, что туда не входит сахар, кто-то решил, что соль не входит, кто-то розмарин посчитал. Но
1: а
2: на
1: кто-то
2: самом
1: вычеркнул
2: деле...
1: оливковое масло.
2: Да, оливковое масло больше всего вычеркнули. Но на самом деле все это входит туда. Не входит туда майонез. Он тогда даже не был, ну, рожден.
1: Не придумали
2: вообще
1: еще тогда его. Но я добавила, вы же знаете, я умею.
2: Отлично, у тебя... Опыт есть, понимаешь, чтобы завести в тупик наших слушателей.
1: И чтобы было вкусно,
2: но
1: понимаешь?
2: Из этого тупика есть правильный выход. 8-й номер был правильным. Ответ от Бориса. 9779. Это 4 цифры, последние номера его телефона.
1: Борис, вы сегодня боролись и получаете пирог от компании ОК Пирог. Там 30 видов пирогов. Там и сладкие, и соленые, и мясные, и овощные. Если вы даже вегетарианец,
2: да,
1: почему-то я так представила, что Борис
2: там
1: может
2: можно
1: быть.
2: Ну, я бы не сказал. Нет.
1: Вот мне кажется, имя Борис, оно такое вот какое-то настроение вегетарианца. Тебе не кажется?
2: Считаешь? А мне кажется, Борис — это вот из «Людей в черном», третья часть. Борис, разбой, Борис, бандит, да.
1: Борис, напишите,
2: на самом деле, быстрая доставка в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22. А также на okpirog.by.
1: В общем, друзья, у нас, как всегда, вкусно, ароматно. Совсем скоро будут новости, которые, возможно, вас заставят улыбнуться.
2: Ох, да, это правда. Так что оставайтесь с нами.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Мы с юмором по Европе, давай. Mm-hmm. Я хочу тебя сразу спросить, почему эта новость как раз-таки интересная. А ты вообще как относишься, ну вот, хорошая ты родственница или нет?
1: Мне кажется, я нейтральная родственница.
0: Нейтральная?
1: Не супер теплые отношения, ну и не такие. Ну, в общем, максимум магнитики из отпуска, ну, могу привезти. А на этом мои все вот такие финансовые вопросы могут завершиться.
0: Тебе нужно поучиться широты души у президента Молдовы. Вот, Молдовы Майя Сандрус. Она сама сказала о том, что ничего не знает, но скандал разгорается. Знаешь что? Бывший премьер-министр этой вот страны объявил, что юристы готовят документы для импичмента. А началось все, знаешь, с чего? Угу. Семейное трудоустройство.
1: Подожди, это все в Молдавии происходит,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: А неужели она устроила родственников, ну, там, не знаю, яблоки собирать в саду?
0: Не, если бы. Ты что? Выяснилось следующее, что двоюродная сестра президента Анастасия числилась пресс-секретарем в госпредприятии и получала около 7 тысяч долларов, я представляю, да? Причем на самой работе ее никогда никто не видел. Человек буквально работал невидимкой на полную ставку.
1: 7 тысяч долларов в Молдавии за то, что просто не приходить на работу. Володь, скажи, где отправить резюме? Мы можем с тобой, знаешь, приходить на работу еще более профессионально и эффективно. Просто не приходить, да?
0: Ну, короче, там уже очередь, могу тебе сказать, Вика. Оппозиция утверждает, что там целый семейный подряд. В общем так, друзья, кумовья, дальние родственники, все пристроены на должностях с окладом, который в 10 раз превышает среднее по стране. Угу. Настоящее министерство семейного счастья.
1: Вот
0: мне нравится.
1: Понимаешь, гениальный бизнес-план такой. Ну зачем тратить бюджет на государственные реформы, если можно просто раздать этот бюджет родственникам?
0: Да, вот, но юмор-то не оценили и теперь требуют отставки. Похоже, Майе Сандрус придется объяснить суду, что родственные связи – это не строчка в графе «профессиональные навыки». Вот. Так что, я думаю,
1: а еще
0: сейчас...
1: знаешь, что, Володя, хочу добавить? Вот эти родственники, которых она устроила, позовут ли там на Рождество, на Пасху, что они там отмечают, какие-то юбилеи?
0: Что? Они даже не здороваются. Ну они вот как будто друг друга не знают. Но всех кто соединит вместе? Суд!
1: В общем, такие новости, друзья, у нас на Минской волне. Мы же не прощаемся, с нетерпением ждем в студии Екатерину Гунько.
0: Да, пообщаемся, а вы оставайтесь с нами.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.com.
5: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Вероника. Вау. Потому что, как она приходит, у нас все распускается, расцветает.
1: И общем... Володя слезает с динамо-машины.
0: Да.
2: Привет, Володя, здравствуй, Вика. Как дома шоу? Рада вас видеть. Добрый вечер, слушатели. Коллеги, я предлагаю поразмышлять вот над каким моментом. Для чего нам нужны штрафы, как вы считаете?
0: Ну, мне точно штрафы не нужны.
1: Ты сознательный человек.
0: Я сознательный человек. Я стараюсь, чтобы меня не штрафовали.
1: Ну, а есть люди, которым нужны штрафы. Вот не все за собаками, например, убирают, а когда они заплатят штрафы, и все, и тогда будут убирать за своей собакой всегда.
0: Купят пакетики и будут.
1: Да, и пожалуйста. Ну, надо. Я считаю, что надо. Только рублем, к сожалению, несознательные люди понимают.
0: Ну, я про дорогу могу сказать о том, что да, раздражают те люди, которые, понимаешь, не повышают. Не показывают поворот. Угу. Это первое. И второе, не смотрит зеркала. Вот это.
1: Мы все проблемы свои, Катя, тебе уже рассказали.
0: Все.
2: Выговорились.
0: Да. Выговорились.
2: Тогда я расскажу еще кое-что. Сумма ограничений иногда достигает фантастических высот. Например, компания Meta может заплатить более триллиона долларов. А почему, я расскажу в этом выпуске.
0: Будем слушать.
3: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 15.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
2: Президент Беларуси заявил о намерении сделать Шкловский район образцовым для всей страны. Такую задачу глава государства поставил перед новым помощником-инспектором по Могилевской области Надеждой Катковец. Александр Лукашенко отметил, что в районе восстановлены ключевые сельхозструктуры – райагросервис, сельхозхимия, станция по выращиванию семян льна. По словам президента, эти звенья есть и в других районах, но в Шклове они созданы на высоком уровне. Именно поэтому район должен стать примером для копирования по всей Беларуси. Экспорт белорусской продукции деревообработки в Узбекистан за последние годы вырос в 10 раз. Об этом заявили на полях форума регионов в Минске. Беларусь готова расширять поставки древесины и укреплять партнерские связи в этой сфере. Обсуждаются новые возможности взаимодействия, например, в производстве мебели, а также обмен опытом профильных специалистов.
3: К новостям в мире.
2: Американские силы могут нанести новые удары по Ирану в ближайшие часы. Об этом заявил Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре. По его словам, удары могут последовать уже сегодня вечером. Дональд Трамп также допустил возможность захвата иранского острова Харк. Он подтвердил, что режим прекращения огня больше не действует. Ранее США нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, отчитался об ударах по американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Эскалация в регионе продолжается. На этом фоне цена на нефть подскочила на 6%. И к новостям в регионе. Смолевичи стали площадкой для ключевой сельхозсекции форума регионов Беларуси и Узбекистана. Гости продегустировали белорусскую молочную и мясную продукцию и высоко оценили ее качество. В прошлом году товарооборот между странами в АПК составил 330 миллионов долларов. К 2030 году планируют выйти на миллиард. Беларусь входит в топ-10 мировых экспортеров молока, а Узбекистан остается приоритетным направлением. И в завершение выпуска. Американской компании Meta может грозить штраф в 1 триллион и 400 миллионов долларов. Такую сумму требуют власти 4 американских штатов. Они обвиняют корпорацию в том, что ее соцсети намеренно вызывают зависимость у детей. Также, по мнению истцов, Meta вводила общественность в заблуждение о безопасности платформ. В компании назвали требования необоснованными и заявили, что таких штрафов в истории еще не было. Запрашиваемая сумма почти равна рыночной стоимости IT-компании. Рассмотрение дела назначено на август.
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое родное, как дома шоу.
1: Володя,
2: да.
1: Я вижу, насколько ты вдумчивый иногда бываешь по вечерам.
2: Да, думаю о вселенной, как она там без меня.
1: Но мне кажется, вопрос, который мы сегодня поднимаем с тобой, он касается и вселенной, которая без тебя там грустит.
2: Да.
1: И вещи, которые мы перестали терпеть с возрастом.
2: Ну, ты про обыденность.
1: Да, про наш быт, про нашу повседневную жизнь. И особенно, когда мы стали немного старше, и наш умудренный опытом жизненным
2: мозг
1: стал фильтровать много вещей, которые казались важными тебе в 18 или 20 лет.
2: Важными или жизненно необходимыми, скорее всего.
1: Ну, например, ты вынужден был общаться в компании не всегда приятных тебе людей, потому что ты с ним или учился, или уже начинал работать.
2: Приходилось такое, да. Ну, терпел.
1: Терпел,
2: да. Потому что, в принципе, зная о том, что ты вот с этим человеком сегодня где-то тусуешься там, или, как говоришь, делаешь променад, завтра он от тебя отстанет, ну, хотя бы на немножко.
1: Но ты тратил на это время,
2: да,
1: а это бесценный
2: правда.
1: Ресурс, который нельзя вот так вот разбрызгивать по сторонам.
2: Ну, я берег свои нервы. Вот в чем дело.
1: Но
2: приходилось.
1: Приходилось. Это все прошли,
2: да.
1: И не будем тут долго философствовать, но с годами приходит понимание ценности нашего времени, а социальные фильтры становятся максимально жесткими.
2: Да, да, что есть, то есть.
1: Иногда мы говорим, что мы ленивые, да, мы не хотим идти там на тот фильм, который тебе кажется неинтересным, идти в кафе, встречаться с людьми, которые тебе,
2: уже обыденные.
1: Надоели,
2: да, да.
1: Или какие-то токсичные комментарии в ту сторону могут отвесить. Но еще острая тема, например, родственников.
2: Есть
1: такие моменты, которые общество тебе, с одной стороны, навязывает, но это же твои там братья, сестры, пусть они троюродные, там еще какие-то, но вот как будто бы семья, и нужно встречаться и общаться, а ты не хочешь, ты не можешь. И после встречи с теми или иными родственниками ты чувствуешь себя нехорошо, да. Так скажем.
2: Ну да, в принципе, скажем проще. Покопались в твоей душе и спасибо не сказали. Вот так
1: да.
2: Вот.
1: Этот вопрос мы задали в Трэдсе. Наш, как бы у нас есть тоже свой Трэдс. Обязательно заходите, подписывайтесь. Минская волна, мы называемся. Ярко-розовый логотип. Но тот самый вопрос. Назовите одну вещь, которую вы перестали терпеть с возрастом. И вот Ната написала: мужские капризы она перестала терпеть.
2: О, прямо вот правду, прямо в глаза, прямо ртом.
1: Видимо. А, мужчины очень сильно ей насолили в жизни.
2: Да.
1: Может быть, за плечами не один брак супружеский, так
2: Ладно.
1: Может быть, какие-то попадались. Знаешь, сыночки-корзиночки, это тоже тема острая сейчас.
2: Ох, поднимем эту тему, да.
1: И вот Юлия написала тоже хорошее сообщение. Людей. Она перестала терпеть с возрастом людей.
2: Все, она уехала куда? В Сибирь.
1: Она уехала куда-то далеко-далеко на необитаемый остров. Пишите ваши сообщения 8029-1010-307, либо в Трэдс. Мы тоже прочитаем все ваши комментарии, что вы перестали терпеть с возрастом.
0: Легко и спокойно, как дома. МВ Радио. Минск 97.4.

0: Новое радио. Battle мнений.
1: Володя, да? Наша жизнь не будет прежней, потому что я узнала такие факты, которые нам могут даже жизнь, так скажем...
2: Облегчить?
1: Нет, наоборот. Наоборот.
2: Усложнить? За что? Давай не будем эти факты вообще.
1: Я расскажу, что мы можем состариться быстрее, если будем общаться с токсичными людьми. Это доказано.
2: Вот поэтому я обхожу остановки общественного транспорта.
1: Обходи на моноколесе, на мотоцикле, на машине. На чем у тебя получается? Мы задали вам вопрос, друзья. Назовите одну вещь, которую вы перестали терпеть с возрастом. Ну и тема токсичных людей, конечно, это супер актуально.
2: Да, но вот сейчас действительно практически 80% именно эту тему подняли.
1: Да, в общем, рассказываю. Есть даже исследование от ученых, и оно доказало, что регулярное общение с неприятными персонажами ускоряет биологическое старение организма. Минус 9 месяцев жизни. Каждый дополнительный досаждающий человек в близком окружении увеличивает ваш биологический возраст примерно на 9 месяцев.
2: Это ужас.
1: В общем, это практически как с вредными привычками можно сравнить. В общем, но есть тоже определенно факт, который, можно вам сразу сказать, что родственники опаснее коллег.
2: Каким образом? Расскажи мне, пожалуйста.
1: Рассказываю, что токсичные члены семьи и друзья носят самый сильный удар по ДНК. Да, в то время как к придиркам коллег по работе мы адаптируемся легче. То есть они бьют по самому больному.
2: Потому что они рядом, потому что они слишком близко, мне кажется.
1: Ты про родственников говоришь?
2: Да, я про родственников.
1: А они просто знают все твои слабые точки.
2: Вот, а коллеги, они, он там сказал себе что-то в спину, ты повернулся, завтра забыл про это.
1: Конечно, ты через минуту забыл.
2: Да, через минуту забыл.
1: А вот, например, ты знаешь, самые токсичные комментарии дают только родители.
2: Но,
1: к сожалению, да.
2: Прости, но
1: они
2: иногда...
1: могут попасть.
2: Да, они могут попасть. Но, с другой стороны, век живи, век учись. И иногда, может быть, даже не сделаешь никаких ошибок. И наоборот, они улыбнутся, те же самые или родители, или родственники улыбнутся и скажут, молодец, у тебя замечательно получается.
1: Не знаю,
2: когда
1: чаще
2: руки отрастут.
1: Из того места вырастут. Но всегда, это, к сожалению, так. И мы, когда становимся тоже родителями, мы тоже можем отвести такие комментарии своим детям. И потом те самые травмы они будут прорабатывать у психолога.
2: Слушай, это уже какой-то этот самый, получается, армейские дела.
1: Похоже, да. Но еще хочу рассказать, что с возрастом, когда ты уже становишься пожилым человеком, мозг перестраивается. И пожилые люди меньше застревают на чувстве вины и сожалениях, стремясь к сохранению психологического баланса. Но я хочу добавить, это здоровые психологические люди, потому что особенно женщины с возрастом, они могут ночь не спать, прокручивать что-то у себя в голове и говорить, что это опасно для здоровья. Друзья, это правда. Поэтому с возрастом, наоборот, находите гармонию, баланс. Выйдите, послушайте птичек, выпейте стакан воды, ромашковый чай, посмотрите свой любимый сериал, почитайте книгу или разгадайте сканворд.
2: Я знаю просто историю, когда взрослый мужчина, он поссорился с женой, потом сходил в туалет, вернулся обратно, говорит, что, как дела? Все, он ее порвал полностью, понимаешь? Он уже все забыл, он уже не ругается, он просто говорит о том, что давай жить дальше. И все.
1: В общем, друзья, и такие истории могут быть. Пишите, назовите одну вещь, которую вы перестали терпеть с возрастом. В общем, чему вас научила ваша жизнь?
2: Или до сих пор учит. Или, например, вы хотели бы научиться. Но мы, конечно, не специалисты, поэтому...
1: Нет, вообще ни разу.
2: Я знаю точно, что я Вики дополняю, наоборот, 9 месяцев. Потому что она, когда приходит на работу, видит меня, улыбается, я знаю. О! Плюс здоровью 9 месяцев.
1: Ой, Володь, вообще 9 месяцев коварная дата такая, тут всякое могут подумать.
2: А это не я сказал, это ученые.
1: Пишите ваше мнение 8029 10 10 307.

0: МВ Радио. Баттл мнений.
1: Чтобы перестали терпеть с возрастом, задали вопрос мы в Треце и в нашем эфире «Минской волны» с Володей обсудили тут всех своих родственников.
2: Ох, да уж, по косточкам прям-таки промыли все, что только можно было.
1: Ну да.
2: Ну, правда, она, как говорится, всегда наружу выйдет.
1: Ну и в целом, с возрастом ты ценишь свое время, близкий круг, никого лишнего никогда уже не пустишь, mm-hmm. потому что, ну, это все-таки твой ресурс, твое здоровье, твои нервы. А стоит ли того, вот почему нам с возрастом сложнее найти друзей? Знакомиться с кем-то. Это, ну, дорогого стоит.
2: Потому что в раннем возрасте ты притираешься очень быстро. Понимаешь, mm-hmm. там, хе-хей, ху-ху, вот это. А уже когда, ну, так побольше лет уже понимаешь о том, что хе-хей-ху-ху не пройдет.
1: Ну и представь, сколько ты времени и сил потратишь, чтобы узнать человека рядом.
2: Ну, это правда, да.
1: Да? Он же может рассказать о себе, вот я такой, раз такой, а потом окажется, что это совсем не так. А ты уже сколько сил, энергии,
2: времени.
1: Ну, и
2: это правда, да. Тоже. Но, опять же, у нас все-таки остаются самые проверенные люди, это остаются с детства.
1: Ну, я согласна с тобой. Но бывает, все-таки исключение бывает, что бывает, и в 40, да, и в 50, да, и в 60 лет люди обретают и друзей, и даже выходят замуж какой-нибудь раз.
2: Да, да? В принципе, как говорится...

0: бы подруг часами, чтобы не обидеть. Сейчас нет. И если человек постоянно сливает на меня негатив, я вежливо прощаюсь. Мой покой дороже чужих капризов. Ирина, но тогда надо общаться на общие темы, а не быть вот той самой жилеткой или бесплатным психологом. Ну, даже не бесплатным, вы же за свои деньги идете в кафе, там, тратите деньги, тратите ресурс на этих подруг.
1: Это ж сколько макаронов надо снимать с ушей, представляешь?
0: Ну, это не макароны. Я считаю, что человек в моменте, он искренне верит в то, что он говорит.
1: Нет, но у тебя же остается все равно что-то, понимаешь,
0: осадок.
1: Негативочек, да,
0: ну,
1: вот этот
0: и
1: вот,
0: зачем
1: да.
0: тебе идти с этим негативом
1: ни
0: в свою
1: коем
0: семью,
1: случае,
0: тащить
1: абсолютно.
0: Чужие проблемы, никто не хочет.
1: А стряхнуть не получается, ты ее выслушал, и все, и у тебя уже в голове это крутится.
0: А это надо быть психологом профессиональным, ты в кабинете работаешь, выслушал, получил за это копеечку, закрыл кабинет, ушел, и все, и своей жизнью
1: ты
0: дальше
1: Ты думаешь,
0: живешь.
1: Там вот эта шторка опускается,
0: конечно.
1: И все, он уже...
0: Ну, мне сказали,
1: это профессионалы.
0: Это профессионалы. Да. Я бы не смогла работать психологом, мне сказали, ни в коем случае.
1: Две руки вверх, потому что тоже самое, принимая слишком близко к сердцу.
0: Эмпатичные
1: есть.
0: Люди.
1: Да,
0: нам
1: да.
0: нельзя работать психологами.
1: Марина написала, я больше не терплю удобное общение. Знаете, когда зовут только если от тебя что-то нужно. Научилась говорить твердое «нет». Без чувства вины. Вот человечище.
0: Надо
1: Молодец. Надо поучиться.
0: Это вообще огромный навык говорить нет и не испытывать чувство вины.
1: Не просто там сбросил телефон и все.
0: Я придумал.
1: Сейчас не могу. Бум-бум-бум. Нет, тут надо сказать, я сегодня с семьей и на рыбалку пойду.
0: Вот такой Володя у нас жесткий. Жесткий, умеет сказать нет. Ну, а пойдешь ты на рыбалку или нет, это решит погода.
1: Вот, об этом очень скоро.

0: Первое радио о погоде.
1: На завтра Белгидромет обещает, что на территории нашей страны будут кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 9-14, максимальная днем 15-21 градус тепла.
2: На эту ночь передают следующую температуру: плюс 10, плюс 12, юго-западный ветер, облачный с прояснениями и кратковременный дождь. Ну а завтра же мы дождемся температуры плюс 16, плюс 18, юго-западный ветер, облачный с прояснениями и вновь дожди.
1: Ну вот такая летняя температура установилась в нашей стране, но мы не отчаиваемся, мы еще успеем выгулять все свои платья.
2: Однозначно, я успею выгулять все свои колеса на байке и поменяю резину на зиму. Хотя это и не нужно.
1: В общем, друзья, держимся, слушаем «Минскую волну» завтра с 5 до 8, как «Дома шоу». Володя Николаевич
2: и Вика Красовская. Всем хорошего настроения. До свидания.
1: Пока.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Завтра в Минской области будет облачно. Ожидаются дожди и грозы. Ветер умеренный до 12 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

зал, с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Завтра в Минской области будет облачно. Ожидаются дожди и грозы. Ветер умеренный до 12 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: На Минской волне 22 часа.
1: Доброй ночи.

Завтра в Минской области будет облачно. Ожидаются дожди и грозы. Ветер умеренный до 12 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Завтра в Минской области будет облачно. Ожидаются дожди и грозы. Ветер умеренный до 12 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 10. Днем от 11 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.